0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет. Бим!

0: Бим радио, первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Не написаны, сколько, скажи, куда.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ-Радио.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: первое в Казани. Наслаждайся осенью с Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС-77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: осень на любимой волне. Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
2: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
6: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани. Уикенд на Бим Радио. Сегодня с нами Риана. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Мне бы кухню побольше.
2: А мне место для работы.
3: А где моя комната?
4: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
5: 18+.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800. БИМ-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: правильно?
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор предстоящих выходных – умопомрачительное времяпрепровождение. Умопомрачительное времяпрепровождение. Я спать.
1: Шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в Амед Групп. Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Бим Радио. Первое в Казани.
3: Наши любимые слушатели.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе БРИКС. Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт Басты. Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
3: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели БРИКС. Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Самый острый перец в мире – нагайлакия. Он культивируется в юго-восточной Индии, и его острота по шкале Сковилла превышает 1 миллион единиц. Это означает, что для того, чтобы не почувствовать жгучего вкуса, нужно растворить 1 грамм мякоти этого перца в 1000 литров сахарного сиропа.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофиты, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны. День располагает к откровениям, беседам по душам. Тельцы. Наступающий день не подарит вам ничего просто так. Близнецы. Советуем заняться укреплением здоровья, но многое будет зависеть от наличия свободного времени. Раки. Вас ожидает прилив сил.
0: Без возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны. День располагает к откровениям, беседам по душам. Тельцы. Наступающий день не подарит.

Узнать, что пообещали нам звезды. Овны. День располагает к откровениям, беседам по душам. Тельцы. Наступающий день не подарит вам ничего просто так. Близнецы. Советуем заняться укреплением здоровья, но многое будет зависеть от наличия свободного времени. Раки. Вас ожидает прилив сил и желаний, если бы только это был выходной день. Львы. Ситуация не раз будет выходить из-под вашего контроля, но правда будет за вами. Девы. Берегите горло и связки. Вам следует работать и отдыхать молча. Весы. Ваши мысли будут мешать работе. Смиритесь с этим. Скорпионы. Осуществите то, что загадывали когда-то, хотя бы маленькое, но обязательно свое желание. Стрельцы. Улыбайтесь чаще и с самого утра. Тогда фраза «меня бесит» будет забыта надолго. Козероги. Соглашайтесь на приглашение. Это будет реальный шанс устроить свою личную жизнь. Водолеи. Этот период не обещает неожиданностей, если только вы не решите вдруг рискнуть кошельком или карьерой. Рыбы. Звезды рекомендуют устроить выходной в интернете. Не пользоваться социальными сетями хотя бы денек. Всем знакам зодиака желаем покорения новых вершин.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мне бы кухню побольше.
2: А мне место для работы.
3: А где моя комната?
4: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
5: 18+.
6: Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
1: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

Доброе-доброе утро! Октябрь в этом году очень теплый, щедрый, и несмотря на середину осени, эти выходные будут по-настоящему теплыми. В Казани днем воздух прогреется до 15-17 градусов, а по республике даже до плюс 20. Правда, синоптики обещают местами переменную облачность и кратковременные дожди, и где-то может произойти даже усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Но, согласитесь, даже с легким ветром и редким и небольшим дождем это все равно очень тепло и прекрасно для октября. Ну что ж, друзья, давайте вместе сделаем этот день особенным. И пусть суббота станет для вас очень доброй и неспешной, а выходные подарят вам долгожданный отдых и самое прекрасное настроение, которое, конечно же, можно всегда почерпнуть и на волне любимого радио. У микрофона в студии Елена Медова. Всем доброго утра. Пишите, как настроение, как с утра себя чувствуете, куда направляетесь. Плюс 7-92-72-42-102-8. Работает у нас в студии Телеграм и Макс. Артур уже написал: «Доброе утро, любимое радио». Приволжский на связи. Доброе утро.

YouTube в утреннем эфире любимого радио. Эта песня поется во имя любви, ну и во имя любви, во имя всего самого прекрасного, что есть на этом свете. Сегодня случится вечеринка «Рок из 90-х». Информация на правах рекламы 10 октября в ресторане «Максимилианс». Будем подпевать культовым рок-хитам, которые искусственный интеллект создать не способен, только человеческий. 18+, конечно же.

Доброго утра, прекрасных выходных, любимые. В Казани 8 часов 18 минут. Пишите нам в Telegram и в Макс, где вы сейчас, какое у вас настроение сегодня с утра. Передавайте привет, и все это прозвучит в эфире непременно. Плюс 7 92 72 42 102,8. С добрым, прекрасным, солнечным утром, любимое радио и прекрасная Леночка Медова. Аркчино онлайн, Аркчино он эйр. Спасибо большое, Алекс. Я тоже приветствую вас от всей души. Антон, привет, доброе утро. Доброе утро. Приволжский с нами. Авиастрой, работаем. Доброе утро, Лена. Отличного дня. Это от Бабая послание.

0: Доброе утро. Это, видимо, что-то из открытий британских ученых. Чем сильнее желание укусить человека, тем больше он вам нравится. Но я не знаю, как насчет укусить. Можно просто обнять крепко, поцеловать и наслаждаться приятным субботним днем в компании с самыми родными и близкими. И, конечно же, не забывайте говорить им, как сильно вы их любите. Друзья, что нам еще пишут наши любимые слушатели? То есть вы, Дима пишет, настроение просто супер. Всем хорошего дня, сегодня красотища, а вечером будет жарища. Максимилианс, 18+. Ну, вы знаете все, да?
1: Осенние дни становятся ярче с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Было хорошо, стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
4: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
5: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
6: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
7: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
8: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
9: «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено и оферта.
10: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

Доброе утро, любимые слушатели. Суббота, 10 октября, да, 10:10:26. Город только просыпается, ну а кто-то уже, в общем-то, и давно проснулся. И впереди целый день и даже два выходных, которые можно провести так, как хочется именно вам. Пишет Ленар, работаем в такси. С утра погода просто класс. Всем добра и хорошего настроения. Да, погода просто замечательная, такая красивая, солнечная, очень теплая. И давайте посмотрим, какая температура воздуха будет сегодня в разных городах Татарстана. Переменная облачность – это то, что прогнозируют нам синоптики. Днем местами кратковременный дождь, ветер южный, юго-западный. Скорость его составит 7-12 метров в секунду. Днем местами порывами до 15-18 метров в секунду. В столице республики плюс 15, плюс 18. В Нур-Лате ожидается 17-20 градусов тепла. В Бугульме, Лениногорске, Альметьевске до 19 градусов со знаком плюс. В Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске от 16 до 19 градусов тепла. Такая вот красивая история. Бим радио.

0: Вимрадио, 32 года в эфире. Вимрадио – это вы, наши любимые слушатели, наши рекламодатели, гости вечеринок, гости эфира. Расскажите, что вас связывает с БИМ? Может быть, любимая программа, эфир, классный отдых на наших вечеринках, кстати, да? Сегодня Максимилианс, будет очередная рок из 90-х, 18+. Может быть, просто ощущение, что это моя волна. Оставляйте ваш отзыв на Яндекс.Картах или 2GIS. Мы с удовольствием читаем каждое ваше сообщение, каждый ваш отзыв. Очень приятно. Так, на связи Шамыч Кировский. Доброе утро, хорошего вам дня и прекрасного настроения, и прекрасного эфира. Шамыч с нами. Кировский тут, что, конечно же, очень приятно. Друзья, следующая песня, которую вы уверенно уже слышали в нашем эфире. Группа «Платинум» и «Ярослава». Песня называется «Мой БИМ». Давайте вместе споем ее, будем учить словам, потому что ко дню рождения БИМ-радио, которое состоится уже в ноябре, это будет очень-очень актуальная песня.
1: Осень на любимой волне.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Е-е. 8.53, доброе утро. Пишут, как можно улучшить свою память, как защитить себя от снижения когнитивных функций. Что нам поможет? Что же нужно съесть или сделать? Вот это вот очень любопытно. Чтение. Чтение – это то, что тренирует нашу память, развивает нейропластичность и способность целенаправленно управлять вниманием. Поэтому, если вы читаете даже раз в неделю, у вас меньше шансов столкнуться со снижением когнитивных процессов памяти, внимания, мышления. Поэтому вот таким образом можно себя и держать в тонусе. Кстати, напишите, что вы последний раз прочитали или что вы сейчас читаете. Плюс 7-92-72-42-102-8. Телеграм и Макс в студии Бим Радио ждут ваши сообщения. Всем доброго утра!

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны. День располагает к откровениям, беседам по душам. Тельцы. Наступающий день не подарит вам ничего просто так. Близнецы. Советуем заняться укреплением здоровья, но многое будет зависеть от наличия свободного времени. Раки. Вас ожидает прилив сил и желаний, если бы только это был выходной день. Львы. Ситуация не раз будет выходить из-под вашего контроля, но правда будет за вами. Девы, берегите горло и связки. Вам следует работать и отдыхать молча. Весы, ваши мысли будут мешать работе. Смиритесь с этим. Скорпионы, осуществите то, что загадывали когда-то. Хотя бы маленькое, но обязательно свое желание. Стрельцы, улыбайтесь чаще и с самого утра. Тогда фраза «меня бесит» будет забыта надолго. Козероги, соглашайтесь на приглашение. Это будет реальный шанс устроить свою личную жизнь. Водолеи, этот период не обещает неожиданностей, если только вы не решите вдруг рискнуть кошельком или карьерой. Рыбы. Звезды рекомендуют устроить выходной в интернете. Не пользоваться социальными сетями хотя бы денек. Всем знакам зодиака желаем покорения новых вершин.
3: Звездная пауза.

Доброе утро. Вот что вы нам пишете. На номер +7 92 72 42 102.8 я спросила, что вы прочитали или читаете сейчас. Сергей, кстати, из Елабуги. Елабуга, большой привет. Написал: перечитываю Достоевского. Вот сейчас читаю «Преступление и наказание». В школе ничего не поняла, сейчас как будто все заново для себя открыл. Регина написала, начала Зулейху, которая открывает глаза. Это не просто, но очень важно. А для души Тукай. И стихи по утрам. Классика – это наше все. Спасибо большое за ваши сообщения, очень приятно. Так, и другие сообщения – это от наших слушателей, пожелание что-то послушать и просто всем пожелать прекрасного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Илман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова, 2-0+.
4: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Доброе утро. Просто будьте рядом с теми, кто вас любит. Все будет хорошо, друзья. Доброго утра, прекрасного дня и самых счастливых и теплых выходных. Смотрю сейчас за окошко, представляю, как там прекрасно, если бы была возможность проводить эфир из какой-то мобильной студии. Вот просто бы гуляла сейчас по осенним листьям и общалась бы с вами с удовольствием. Так, по поводу чтения. Вы написали еще несколько сообщений. Артем пишет, что он больше любитель кино, например, вот такого вот визуального жанра. «Могу читать вслух», пишет Артем, «и думать о чем-то совершенно другом, и как следствие ничего не запомнить. Просто мысли в голове визуализирую. Что-то другое. Из-за этого книги не очень люблю и очень признателен кинематографу за «Властелина колец», «Гарри Поттера» и прочие экранизации книг, которые бы я не познал никогда. Спасибо вам большое. Спасибо за очень интересный и честный ответ». Так, еще было сообщение. Так, Антон пишет. Доброе утро, Леночка. Вам тоже доброе утро. Сообщение было еще одно, и мне бы его хотелось, конечно же, найти, но, возможно, чуть позже. Доброе утро, Елена. Читаю Шлинха. Шлинка. И благодарю человека, который открыл для меня этого писателя. Писателя, который многие его знают по экранизации романа «Чтец». Но это произведение, по моему мнению, далеко не лучшее у писателей, и я просто влюбилась в его стиль изложения. Читаю просто запоем. Спасибо большое за рекомендацию. Итак, Бернхард Шлинг. Вот автор, которого открыла для себя Елена, и, я так понимаю, всем нам рекомендует. Это очень приятно. Спасибо вам большое. И так, с чувством юмора где-то было сообщение от нашего постоянного слушателя. Ну, как найду, сразу прочитаю для вас. Доброго утра!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В квартире тишина. Жена со мной не разговаривает, а я голову ломаю. Почему? Что нужно сделать, чтобы продлить это счастье еще на недельку?
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
3: Программа для именинников «Первый тост».

Доброе утро! Счастливого и беззаботного настроения мы желаем всем слушателям Бим-радио, ну а особенно именинникам этого дня, у кого 10 октября день рождения. Сегодня прекрасный день, замечательная погода. Уверена, что уже поступают в огромном количестве к вам поздравления, добрые пожелания. Поэтому наслаждайтесь, друзья, этот день только ваш. Пусть он порадует вас и принесет вам какой-то заряд, заряд новой энергии, заряд вдохновения и всего самого прекрасного. Пусть все сбывается, вот то, что вам желают сегодня в сообщениях и личных пожеланиях, и, конечно же, то, что вы сами планируете, о чем вы мечтаете. Может быть, никому об этом не говорить. Пусть все сбудется. Самое главное, будьте счастливы. Сегодня мы поздравляем подписчиков официальной группы любимого радио ВКонтакте. Вот кто у нас находится онлайн, кто сегодня отмечает день рождения. Это Кирилл Евсеев. Евсеев и партнеры город Казань. Поздравляем вас. Ксения Едаринова. С днем рождения вас, Ксюша. Юлия Петрушкина сегодня именинница. Юлия Тилк. Павел Афанасьев из Москвы. Поздравляем мы Веру Скрябину Кузьминых. Визуал, эстетика, упаковка и так далее. Вот, Вера, вы прекрасны. Спору нет. Александра Гатаулина, поздравляем вас с днем рождения. Светлану Ибрагимову и Евгения Евсеева. Так, как будто бы поздравляли уже, но еще раз. А, нет, Кирилл, Евгений Евсеев сегодня тоже, оказывается, тезка. Сергей Говорков из Волжска. Сергей Камилевич отмечает день рождения. Ирина Воронова из Казани. Эльза Асташина. Ксения Линдаева. Дальше. Данил Хисматов. 29 лет ему, город Казань. Андрей Гаранин. Нина Хисматуллина. Руслан Чернов. Сиби или СВ Транс. Город Казань. Лейсан Хасаншина тоже сегодня принимает поздравления из Набережных Челнов. Лилия Н. С юбилейчиком вас. Игорь Мульков. D-System O. Казань. Ильнур Каримулин с такой немножечко жутковаткой аватаркой, но уверена, человек-то прекрасный. С днем рождения вас, Ильнур, с днем рождения, любимые наши слушатели.

Ну, а я с удовольствием напомню, для того, чтобы поздравить в эфире близкого человека, вы можете заказать поздравления на Бимрадио в будние дни, в рабочее время по телефону 2-930-800. Почитаться об этой услуге вы можете на официальном сайте bimradio.ru. Раздел соответствующий называется «Услуги». Поздравляйте и радуйте.

0: Стрим радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». Сегодня, 10 октября, в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, создавать ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы, подарки для самых активных. Доставайте вашу рок-амуницию. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20.00. Это уже сегодня. Сегодня. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на «Максимилианс.ру» 18+.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Ухожу и возвращаюсь, возвратясь ухожу. Ты бежишь за мной с чаем и кричишь провожу. Провожаю, ты целуешь, я опять остаюсь.
1: Дорогая, ты рискуешь, я почти уже злюсь.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Алмазы образуются в земной коре на глубине более 200 километров. Только благодаря извержениям вулканов алмазы переносятся на глубины, досягаемые человеком. Средний возраст любого алмаза – около 1,5 миллиардов лет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Радио первое в Казани.
1: Доброе утро. 10 октября – это дата, когда отмечается Международный день каши. Да, про это блюдо есть множество высказываний. Щи да каша – пища наша. Или про человека, который вялый с утра, ты что, каши мало ел. Но действительно, это блюдо, которое любимо многими народами мира. И уже на протяжении тысячи лет едим мы кашу. Поделитесь, пожалуйста, например, топ-3 вашей любимой каши. Что на первом, на втором и на третьем месте. Плюс 7 92 72 42 102 8. Пишите, пожалуйста, сообщение в Макс и Телеграм. Какую кашу вы предпочитаете? И вот поделитесь вашим личным топ-3. Ну, может быть, у кого-то это будет топ-10 или топ-100. Все зависит от вашей любви каша, собственно.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Доброе утро. В Казани плюс 15 градусов. Сегодня и в столице, и на территории республики будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь. Ветер подует с юга или же с юго-запада. Скорость его составит 7-12 метров в секунду. Днем местами порывами до 15-18 метров в секунду. В Казани сегодня термометры покажут плюс 15, плюс 18. Далее... Погода в Елабуге, Нижнекамске, Набережных, Челнах – это от 16 до 19 градусов, тоже со знаком «плюс». В Альметьевске, Бугульме и Ознакаево сегодня также 16-19 градусов, а в Нурлате даже чуть теплее – до 20 градусов тепла. Сейчас в столице республики переменная облачность и, как я уже сказала, плюс 15,5 градусов. Наслаждайтесь.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Доброе утро. В честь Международного дня каши наши слушатели рассказали о своих любимых. Написала Анечка: «Мои три любимые – это гречневая, рисовая и овсяная. Подробно расскажу про гречневую. Готовлю ее с мясным фаршем, получается, как по-флотски, да, Аня? Обжариваю фарш с луком, смешиваю с отварной гречкой, даю немного потомиться, и получается очень вкусно, ароматно. Это мое главное любимое блюдо еще с университетских времен». Дмитрий написал: «У меня три любимые – это гречневая, перловая и пшеная. Перловку готовлю в горшочке с грибами и луком. Добавляю немного сливочного масла, получается очень наваристо и по-домашнему вкусно. А еще очень люблю пшеную с тыквой». Вкусно действительно звучит.
1: Отдыхай с БИМ Радио. С БИМ Радио.

0: Им радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
3: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Им радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на БИМ Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Доброе утро. Вот такую информацию прочитала, делюсь с удовольствием с вами. Оказывается, смех не только не приводит к образованию морщин, наоборот, смеяться очень полезно для улучшения тонуса кожи. Во время смеха происходит увеличение кровообращения и помогает это питательным веществам лучше поступать к клеткам. Поэтому смеемся, улучшаем качество кожи.
1: БИМ РАДИО

0: Казань уже 10:01. Мы переходим с вами в час новый, где нас ждет уикенд на Бимрадио вместе с Рианой. И следующий трек будет совместно с Джей-Зи. Называется «Umbrella».
1: Уикенд на Бимрадио. Сегодня с нами Риана. Уикенд. Отдыхай с Бимрадио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: ТТС.
3: Рок из 90-х на БИМ-радио.
4: Не выношу кронштейны на стенах.
5: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
6: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
7: 11 октября. Стадион «Акбарс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
8: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Коколова 2-0+.
9: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
11: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-300-021-657-0+.
12: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Рок из 90-х на Бим Радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим Радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. И этот вечер уже сегодня наступит, 10 октября, в ресторане «Максимилианс». Доставайте косухи. Одевайтесь, как настоящий рокер, коим вы, я уверена, являетесь. Подпевайте любимым рок-хитам, танцуйте, отдыхайте, выигрывайте подарки. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. А еще в программе у нас любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся сегодня, 10 октября, в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и отрываться будем вместе с Бим-радио. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Два пригласительных билета сейчас мы разыграем по одному для двух слушателей. Напишите, пожалуйста, ответ на вопрос в мессенджер Макс, наш номер прежний, +7 92 72 42 102.8. Для 9 и 10 приготовила я пригласительный билет. Какой хит смысловых галлюцинаций звучал в фильме «Брат 2»? Это фильм с категорией 18+, и стал одним из главных саундтреков эпохи. Есть три варианта ответа для легкости вашей. «Вечно молодой» — первый вариант, второй — «Розовые очки» или «Звезды 3000». Какой хит смысловых галлюцинаций звучал в фильме «Брат 2» и стал одним из главных саундтреков эпохи? «Вечно молодой», «Розовые очки», «Звезды 3000». Пишите, пожалуйста, я жду 9 и 10 правильный ответ. И, друзья, мы вас будем ждать сегодня на «Роке из 90-х». 18+.
0: «Рок из 90-х» на Бим-радио.

Конечно же, правильный ответ скрывался под цифрой 1. Это «Вечно молодой». После выхода картины «Брат 2» 18+, эта строчка стала одной из самых цитируемых, а песня уже получила даже такой титул, как символ эпохи. Поздравляем победителей! Радея, вот поздравляю, еще Гузель я поздравляю, посмотрите, пожалуйста, вот знак отлично поставила вашим сообщением. И сегодня мы вас ждем, вы знаете, да, Максимилианс, 20.00, 18+, рок-образ, это то, что обязательно должно быть сегодня на вас и хорошее настроение.

0: с Бим-радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Я наконец-то признался коллегам, что они геи.
3: Соусы белявы!
4: А я не понял.
5: Спонсор программы «Шоу шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Чистые пруды в Москве раньше назывались «погаными прудами», так как сюда сбрасывались отходы. В начале 18 века пруд вошел в состав московского имения князя Меньшикова, был вычищен и получил современное название.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: «Сатья» в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар «Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи». 18+.
3: Автору «Хорошие машины» продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
4: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
5: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: 18+.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Доброе утро. В Казани 10:32. Вы слушаете «Любимое радио». В студии Елена Медова. И всем прекрасного настроения. На территории старого зоопарка Казани сделают ботанический сад с отелем и рестораном. После реконструкции в этой исторической части оставят только снежных барсов и соколов-балабанов. А остальные животные переедут в реку Замбези. Здесь на территории появится гостиница и ресторан. Ну а вот эту старинную великолепную оранжерею обещают сохранить. Очень на это надеемся.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 10 октября. В Казани и на всей территории республики переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь и выше всего вероятность осадков в Казани и в Нур-Лате, где температура воздуха составит плюс 15, плюс 18 это в столице республики, и до 20 градусов со знаком плюс это в Нур-Лате. В Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске будет 16-19 градусов тепла. В Бугульме, Азнакаево, Альметьевске термометры покажут от 16 до 19 градусов со знаком плюс.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Клан Кабан на Бим-радио.
2: Отправиться, как интересно, как весело провести свободное время, рассказывает рубрика «План Кабан» на Бим-радио. Интересное мероприятие сегодня проходит в Казань-экспо под названием «Зоофест Эко». В программе выставки собак и кошек. Здесь будут и грызуны с рептилиями, аллея пород, общение с заводчиками, зона пристройства животных, показательные выступления служебных собак, лекции «Зооквест». Для деток тоже ожидаются активности. Вход свободный, без возрастных ограничений. Это все на Казан-экспо. И требуется регистрация. Вход свободный, но необходима регистрация. Поэтому, пожалуйста, вот об этом позаботьтесь. Сегодня закрытие авиамодельного сезона. Вход на мероприятие свободный. Это в селе Каинки Верхнеуслонского района. Что сегодня можно будет посмотреть в небе? Самолеты, гонки. С 10 до 18 в Татарстане устраивают большое закрытие авиамодельного сезона. Здесь показательные полеты авиамоделей, гражданской авиации, гонки дронов, соревнования, мастер-классы для детей и взрослых, музыка, полевая кухня и фудкорт. Центр авиамоделизма в селе Каинки Верхнеуслонского района. Свободно, абсолютно можно посетить это мероприятие, оно без возрастных ограничений. На Казанском ипподроме сегодня бега, 12 заездов и борьба за именные призы. В полдень разыграют здесь кубок коннозаводчиков. Вход свободный, тоже 0+. Лошади и их наездники поборются за призовые места. Зрители могут посмотреть забеги от старта до финиша. Обязательно отправляйтесь сегодня на Казанский ипподром, потому что это тоже абсолютно свободное мероприятие для всех желающих. 3 дня татарской литературы, музыки, искусства. Все это на родном татарском языке. Вход свободный. Место проведения — Национальная библиотека Республики Татарстан, Пушкина, 86. Сегодня и завтра с 11 часов. Литературный буккроссинг, выставки, детские мастер-классы, лекции и даже иммерсивный спектакль «По следам Тукая». Завершится фестиваль завтра, 11 октября, гала-концертом. Вход свободный, но тоже необходима регистрация на это мероприятие. Поэтому регистрируйтесь и проводите время с интересом и с пользой.
1: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные? «План Кабан» на Бим-радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: на Бим-радио.
1: И вновь мы обратимся к афише мероприятий в эти выходные. Сегодня ZooFest Eco, Казань-экспо с 9 утра, вход свободный, но необходима регистрация. Там будет очень много четвероногих, пернатых существ и рептилий, и все это очень, очень тепло, очень здорово и весело. Обязательно приходите, но зарегистрируйтесь. С 10 утра в центре авиамоделизма в селе Каинки Верхнеуслонского района закрытие сезона авиамодельного, вход свободный. Концерт «Новое поколение» в зале Союза композиторов Республики Татарстан в 17.30. И вот сообщается, что вход будет абсолютно свободный. И вживую все это совершенно бесплатно. Зал Союза композиторов располагается по адресу Лобачевского, 10. Прозвучат произведения участников творческой мастерской современного композитора под руководством Тимер Булатовой. Вот так вот, друзья. Улица Лобачевского, дом 10, зал Союза композиторов Республики Татарстан. Отправляйтесь послушать молодых композиторов вживую. И, как я уже говорила, все это абсолютно свободно. Еще вот говорят о мини-маркете Open Space Market, серебро и ароматы, Адонис с 11.00. И вот в паблике «Казань интересно» я вижу информацию, что вход свободный, что тоже очень приятно.
0: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные? «План Кабан» на Бим-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны. День располагает к откровениям, беседам по душам. Тельцы. Наступающий день не подарит вам ничего просто так. Близнецы. Советуем заняться укреплением здоровья, но многое будет зависеть от наличия свободного времени. Раки. Вас ожидает прилив сил и желаний, если бы только это был выходной день. Львы. Ситуация не раз будет выходить из-под вашего контроля, но правда будет за вами. Девы, берегите горло и связки. Вам следует работать и отдыхать молча. Весы, ваши мысли будут мешать работе. Смиритесь с этим. Скорпионы, осуществите то, что загадывали когда-то, хотя бы маленькое, но обязательно свое желание. Стрельцы, улыбайтесь чаще и с самого утра. Тогда фраза «меня бесит» будет забыта надолго. Козероги, соглашайтесь на приглашение. Это будет реальный шанс устроить свою личную жизнь. Водолеи, этот период не обещает неожиданностей, если только вы не решить, полагает к откровениям, беседам по душам. Тельцы. Наступающий день не подарит вам ничего просто так. Близнецы. Советуем заняться укреплением здоровья, но многое будет зависеть от наличия свободного времени. Раки. Вас ожидает прилив сил и желаний, если бы только это был выходной день. Львы. Ситуация не раз будет выходить из-под вашего контроля, но правда будет за вами. Девы. Берегите горло и связки. Вам следует работать и отдыхать молча. Весы. Ваши мысли будут мешать работе. Смиритесь с этим. Скорпионы. Осуществите то, что загадывали когда-то, хотя бы маленькое, но обязательно свое желание. Стрельцы. Улыбайтесь чаще и с самого утра. Тогда фраза «меня бесит» будет забыта надолго. Козероги. Соглашайтесь на приглашение. Это будет реальный шанс устроить свою личную жизнь. Водолеи. Этот период не обещает неожиданностей, если только вы не решите вдруг рискнуть кошельком.

маленькое, но обязательно свое желание. Стрельцы, улыбайтесь чаще и с самого утра. Тогда фраза «меня бесит» будет забыта надолго. Козероги, соглашайтесь на приглашение. Это будет реальный шанс устроить свою личную жизнь. Водолеи, этот период не обещает неожиданностей, если только вы не решите вдруг рискнуть кошельком или карьерой. Рыбы, звезды рекомендуют устроить выходной в интернете. Не пользоваться социальными сетями хотя бы денек. Всем знакам зодиака желаем покорения новых вершин.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: настроение на любимой волне.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
3: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет.
4: Так и мне сегодня 100 лет и есть.
3: Ну тогда хорошего вам дня.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
6: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Халявой раньше называлось голенище сапога. Нижняя часть сапога, головка, изнашивалась куда быстрее, чем голенище халява. Предприимчивые холодные сапожники пришивали к голенищу новую головку. Такие сапоги, пришитые на халяву, были намного дешевле новых.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неоферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Саундтрек на Бим-радио.
6: Доброго утра, прекрасного выходного дня, любимые слушатели. Я приглашаю вас сыграть в игру, называется она «Саундтрек», как вы уже поняли. Послушаем отрывок из замечательного детского фильма. Необходимо будет его угадать, прислать название нам в Макс на номер +7 92 72 42 102 8. Десятый правильно ответивший слушатель получает подарок от любимого радио. Итак, слушаем саундтрек. Это музыка принадлежит авторству Алексея Рыбникова. И угадываем, что это за замечательный детский, всеми нами
7: считайте
6: любимый фильм.
7: Считайте меня подлым. Да, и я готов на подлости. И я...

0: назовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гад.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гад.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадости.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Своей великой радости, к своей великой радости.
2: Ну, вспоминайте, кто готов на подлости и гадости. И его приспешник.
0: Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Вашу прекрасную бороду.
0: Я открою этим ключиком одну дверцу в одной каморке, где живет один...
3: Саундтрек на Бим-радио.
2: Ну, насмешили, друзья. Особенно вот ответ Артема. Кто готов на все это вышеперечисленное, на подлости, гадости, унизиться и так далее? Нет, правильный ответ – это не фамилия, которая начинается на «з» и на «и» оканчивается. Нет, это кто-то другой. Вот. И десятый слушатель, который... написал нам, что это Буратино, потому что действительно замечательная картина про деревянного мальчишку и, соответственно, про Карабас-Барабас, да, который балаган содержал с куклами и, в общем, неволил их как мог. Но персонаж, конечно, обаятельный при всем при этом. Сейчас я буду считать. Уж простите, что это все в прямом эфире происходит. Не успела. Сидела, подпевала весело этой песне. Так, первый есть, второй пошел. Третий у нас имеется. Дальше, да, четвертый, пятый слушатель, шестой. Так, седьмой. Восьмой. Так, девятый правильный ответ. И вот Айгуль. Айгуль отправила десятый ответ. Совершенно верный. Поздравляю вас. И большое спасибо всем нашим любимым слушателям, кто вспомнил эту замечательную картину. Там столько классных саундтреков. Ну, вспомните. Романс «Черепахи Тортилы». Песня Дуримара, да, который пиявочки любит. Ну и, конечно же, сам замечательный саундтрек «Буратино», который предлагаю послушать сразу после рекламы. Ну а почему нет? Любимый фильм всеми нами 6+. Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х» 10 октября в ресторане «Максимилианс». Мы будем подпевать культовым песням и будем делать это уже этим вечером. Вернем ту самую атмосферу и драйв. Призываем вас по-прежнему очень активно, призываем вас горячо, неравнодушно отнестись к вашему дресс-коду, потому что есть у нас дресс-код, это рок-образ, косухи, банданы, какие-то перстни. Классные ботинки такие, знаете, в стиле «Доктор Мартинс» или «Гриндерс» или что-то еще. Вот все это в совокупности создаст выразительный стиль, и можно будет побороться за подарок. За атмосферу вечера отвечает главный рокер «Бим-радио» Петр Нежинский. Мы сегодня желаем ему удачи. И наш любимый диджей Айон тоже будет отвечать и создавать непередаваемую атмосферу. 10 октября сегодня встречаемся в «Максимилианс» 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с вами. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
5: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226 93 45. Крутовская 20.
6: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
7: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Не оферта.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: становится ярче с БИМ-радио.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз клиник».
3: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сегодня день обещает быть очень теплым, до 18, а в некоторых городах республики даже до 20 градусов со знаком плюс. За окном плюс уже, ого, плюс 18 почти градусов тепла. Возможен днем местами небольшой дождик. Завтра, воскресенье, 11 октября, обещают нам переменную облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, местами днем без существенных осадков. Ветер будет дуть с юго-запада или запада. Скорость его составит 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. В Казани завтра же температура воздуха составит плюс 15, плюс 18 градусов. Дальше идем мы на восток республики. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге термометры покажут 16-19 градусов. Столько же в Ознакаево, в Альметьевске и в Нурлате до 20 градусов со знаком плюс. Чудесная погода, чудесный вид за окном. И если есть такая возможность, выходите сегодня, наслаждайтесь, гуляйте. Осень просто шикарна.
0: У природы нет плохой погоды.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлера на кипрмонский дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

времени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны. День располагает к откровениям, беседам по душам. Тельцы. Наступающий день не подарит вам ничего просто так. Близнецы. Советуем заняться укреплением здоровья, но многое будет зависеть от наличия свободного времени. Раки. Вас ожидает прилив сил и желаний, если бы только это был выходной день. Львы. Ситуация не раз будет выходить из-под вашего контроля, но правда будет за вами. Девы, берегите горло и связки. Вам следует работать и отдыхать молча. Весы, ваши мысли будут мешать работе. Смиритесь с этим. Скорпионы, осуществите то, что загадывали когда-то. Хотя бы маленькое, но обязательно свое желание. Стрельцы, улыбайтесь чаще и с самого утра. Тогда фраза «меня бесит» будет забыта надолго. Козероги, соглашайтесь на приглашение. Это будет реальный шанс устроить свою личную жизнь. Водолеи, этот период не обещает неожиданностей, если только вы не решите вдруг рискнуть кошельком или карьерой. Рыбы. Звезды рекомендуют устроить выходной в интернете. Не пользоваться социальными сетями хотя бы денек. Всем знакам зодиака желаем покорения новых вершин.
5: Дорогие друзья, полдень уже близок, ну а выходные, они только-только ведь начинаются, поэтому все это время, это пространство принадлежит только вам исключительно. Это замечательная мягкая погода, даже дождик нам был обещан, но я думаю, что он в целом эту картину никак не испортит. Желаю вам хороших выходных, отличного настроения на волне любимого радио и напоминаю, что у нас октябрь, а уже через месяц мы с вами будем очень масштабно отмечать день рождения любимого радио. И в эфире, и на мероприятии. Готовимся. Дальше с вами очаровательная Алина Поспелова и прекрасное настроение на бим-волне.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами Риана. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Реклама на Бим-радио.
1: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
3: Не выношу кронштейны на стенах.
4: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
5: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
6: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Паркхаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
10: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-300-021-657. 0+.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров.
2: Так, что вы принесли? Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «Газпром». Извините, но вы же у нас не работаете.
1: Вы, главное, увольте. А уж с такой записью в резюме я себе работу найду.
3: Соу, сыпелявых.
4: Соу, сыпелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
6: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to...

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем петь, подпевать культовым песням, которые искусственный интеллект создавать был не способен. Вместе вернемся в ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуху, стильные аксессуары, бандану. Покажите, кто здесь самый крутой рокер. Ну а за самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу вечера отвечают главный рокер Бим-радио Петр Нижинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
2: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Global.

0: все.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А, 16+.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Не грузятся картинки. Не читаются посты? Пропали клики и лайки?
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Всем привет, у микрофона Алина Поспелова. Так-то мой рабочий день сегодня начался в 12, но я вышла чуть позже на целых полчаса. А все потому, что заболталась с Сергеем и Еленой. Тут был увлекательнейший разговор. И вот так вот немножечко просрочила свой выход. А вот если бы, например, были не живые ведущие, а, например, роботы, искусственный интеллект вел бы радиоэфир, такого бы не произошло. И вот, например, Татарстан решил исправить эту ситуацию и решил направить 5 миллиардов рублей на развитие искусственного интеллекта, раз уж естественно. Да, не получается. Средства пойдут на научные исследования, инфраструктуру и подготовку кадров. А сама республика готова стать пилотной площадкой для внедрения ИИ-технологий. Ох, это искусственный интеллект. Надеюсь, что он не заберет рабочие места людей, да? А то создали его. Он тут у нас это все теперь и фотографии делает, и фотошопит, и что только не делает. Скоро совсем без работы останемся. И эфир будут вести какие-нибудь... Бим-роботы, они живые люди. А может быть, так вы и хотите, дорогие радиослушатели. Напишите, если вы хотите, чтобы радиоэфир вел какой-нибудь искусственный интеллект. Было бы интересно?

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Мир Марк.

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: С вас 5875 рублей.
3: За новый кроссовер «Хавейл»?
2: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Скальпель. Нож.
8: Мы его теряем.
7: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
8: Что? Он жив?
7: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
9: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
10: Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Кстати, я вот последние дни очень много смотрю фильмов ужасов и сейчас подсела на франшизу «Пункт назначения». Очень мне нравится это смотреть, ладошки потеют, все так интересно. Ну, кстати, я сейчас шла сюда в эфир и думала, так, сейчас меня, наверное, собьет машина или упадет на меня какой-нибудь столб или что-то еще. Ну да, тревожность повышается, поэтому как бы лучше не смотреть. Но, кстати, повышу вашу тревожность еще немножко, но точнее сделаю так, чтобы вы были чуть внимательнее. Госавтоинспекция назвала самые опасные перекрестки Казани. Ими стали пересечение Ершова-Новаторов и Даурская-Гвардейская. Причем первый входит в топ самых аварийных участков по всей России. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательней вот на этом перекрестке. Как его там, это самое сейчас посмотрю, пересечение Ершова-Новаторов. Вот, там будьте внимательнее, а то не хотелось бы следующего пункта назначения. Да, я сейчас, конечно, нагнетаю, но надеюсь, вы поняли.
2: Мое любимое радио – это Бим Радио.
0: Признание наших любимых слушателей.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Риана. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: больше, чем счастливее люди. Ученые сравнили 93 страны. Связь между числом хвостатых и уровень счастья составил 62%, а между доходом и счастьем 78%. Все, что нужно для счастья, это деньги и кошки. Кстати, если у вас есть кошечки, можете скрасить мой эфир и отправить нам в Максе какой-нибудь мессенджер своих мохнатых, своих пушистых. Но мне кажется, еще щенята, собачки тоже поднимают уровень счастья наравне с кошками. Это же так замечательно, так чудесно. И они так преданы, так любят тебя. Давайте, отправляйте мне своих мохнатых друзей, младших братьев вот этих всяких. Да, ага. Жду. Очень сильно хочется посмотреть и повысить себе настроение и уровень дофамина.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
4: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-300-021-657-0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: Знаете, что мне стало интересно? Я вот вспомнила, может быть, у вас тоже такое есть. Это изменение даты рождения. Вот, например, у моего бабая по факту день рождения 11 июля, а на самом-то деле он родился 19 июля. У моей Абики 11 января день рождения, а записана она в свидетельстве о рождении. У нее дата 25 января. Вот так вот. А еще у меня мама родилась 2 декабря, а тетя родилась 23 ноября. Но так как Абики с бабаем, да, бабушки, дедушки. Ну, я думаю, в Татарстане все это знают, не нужно объяснять. Но я уже объяснила. Так как Абик с бабаем не хотели тратиться 2 раза на день рождения, там вот стол накрывать и так далее, они сделали так, что у моей тети, которая родилась 23 ноября, день рождения поменяли на 2 декабря. Представляете? И она до 16 лет не знала, когда у нее настоящий день рождения. Родители просто решили вот так вот удобненько для себя устроиться, так вот сделать. Не понимаю, почему так делали. Может быть, среди вас тоже есть такие люди, которые родились 1 числа, а записали их 2. Ну и, кстати, у этого есть полноценная статистика, потому что, например, есть ошибки, человеческий фактор. Раньше в советское время записи и метрические книги и паспорта делались вручную, со слов граждан, на слух, и очень часто бывали ошибки. А еще поздняя регистрация в сельской местности. В деревнях ребенка часто регистрировали в сельсовете или церкви, а не в день родов. И только уже через несколько недель, месяцев, когда родители добирались до район-центра, или когда набиралось несколько человек. А еще, когда в роддоме была пересменка тоже, вот, например, 7 числа родился рано-рано утром, а пересменка пришла, они его на 8 записали. Вот у меня дядя мой вот так вот 8 марта родился. Представляете, 8 марта мужчина. Каждый год отмечаем его день рождения очень весело, на пару с женским праздником. Вот такая-то особенность интересная, да? У меня вот несколько родственников так родились в один день, а на самом-то деле в другой. Ой, вот сразу сообщение пришло. У меня у тестя так. Родился 28 декабря, а записан 2 января. Ну, дела. А потом, как девчонки-то будут вот эти вот знаки зодиака считать? Сейчас же модно вот это просчитывать. Когда ты родился, асцендент твой, этот всякий зодиак, туда-сюда, там нужно место, дата рождения. Так вот обманется какая-нибудь девчонка. Интересно, интересно.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: мол, конституция такая. Ха, у нас у всех одна конституция. Вы вообще ее читали? Где там провес?
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: смотри.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: То, что мы привыкли называть французским поцелуем, до 18 века называли татарским поцелуем.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Тук-тук-тук. В дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
4: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Ты красавица, чего не нравится, пойми...
5: Подробности на «Максимилианс.ру».
7: 18+.
8: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Я тут спросила у слушателей, не записаны ли их даты рождения, это фактическое и... Стоп, подождите, я запуталась в своих мыслях. Ну вот. Ну вот это вот когда бывает, да. Родился 10 ноября, записали на 14 ноября. Вот такое вот, да, бывает ли, бывало ли у вас? Кстати говоря, очень много сообщений, в которых люди делятся тем, что действительно вот так вот раньше записывали. А большинство, в большинстве своем это касается только родителей. Вот Руслан пишет: «Привет, Бим, моя мама родилась в декабре, а записали ее на 3 февраля». Вот так вот. Дальше Гузелья пишет нам: «Добрый день, Бимки. Дед родился 28.07, а записали 8.08. Бабушка родилась в апреле, а записали на 9 мая. Зато всегда двойной праздник бабушкин отмечает». Кстати, вот, к сожалению, сейчас уже поменять дату рождения вообще нельзя. С этим теперь все строго. Но если бы было можно, я бы своим детям записала, наверное, дату рождения 29 февраля. И раз в 4 года бы только отмечала и подарки дарила. Ну а что хитро? Но зато, как интересно, да, придумала? Ну, к сожалению, так больше нельзя. А может, попробую провернуть? Так, надо рассчитать, когда там нужно все это, вот это самое делать. Ладно, ребята, я пойду считать, когда мне там это самое все делать. А вы дальше музыку послушайте. Вон, кстати, руки вверх недостаточно.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и примус кредитера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
2: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено и оферта.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
1: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
9: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Инмедиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2-930-800.
1: Рок из 90-х на BIM-радио.
2: Уже сегодня BIM-радио приглашает вас на вечер рок из 90-х. Поэтому доставайте косухи и готовьтесь подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. И прямо сейчас я разыграю проходку на это крутейшее рок-мероприятие. Кстати, это, наверное, практически последний шанс забрать билетик абсолютно бесплатно сейчас, отвечая верно на мой вопрос. На этой вечеринке вас ждет живое исполнение главных рок-хитов 90-х, и мы проверим, кто из вас лучше знает всех рок-легенд, устроим конкурсы и разыграем подарки. А еще обязательно приходите в рок-образе. Косуху, там рваные джинсы, бандана, короче, все, что поможет вам стать главным рокером вечера. А за самый крутой образ будет сюрприз. Но за атмосферу вечера будет отвечать, конечно же, главный рокер BIM-радио Петр Нежинский, а еще в программе ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся сегодня, 10 октября в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Будем петь, танцевать и отрываться вместе с BIM-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+. Ну что, готовы залететь в последний вагон и забрать последние подарочные проходки на это невероятнейшее крутое рок-мероприятие? Для тех, кто очень хочет попытать удачу, я сейчас задам вопрос, на который нужно будет ответить. Кстати, правильные ответы, пожалуйста, присылайте, ну и неправильные тоже, к нам в МАКС по номеру 8-92-42. Нет, стойте, подождите, ошиблась. 8-92-72-42-102-8. Пора бы мне уже запомнить этот номер, но все никак не могу. С цифрами у меня явные проблемы. Ну что, готовы к вопросу? Я готова его задать. Убавлю немножечко музычку, чтобы вы сосредоточились на моем голосе и вопросе. Какая группа выступала в течение многих лет исключительно в гриме, который участники наносили сами, вдохновляясь фильмами ужасов и комиксами? Вариант ответа А. Группа Queen. Вариант ответа Б. Kiss. И вариант ответа В. The Rolling Stones. Окей, come on. Жду ваши варианты ответов. Кто же в протяжении всей своей музыкальной карьеры, да, практически выступал в этом страшном, не отвратительном, но хотя кому-то может покажется отвратительным этот грим. Кто же? Queen, Kiss или Rolling Stones? Кто из них выступал в невероятном гриме? Итак, вижу ваши ответы. Ну что, сколько сегодня приглашений разыграть? 2, 3, 4, 5, 6. Давайте 2. Выберем мужчину и женщину. Жизнь, потому что любит равновесие, да, на чаше весов. Итак, выбираем победителей. Победителям я отправлю в ответ смайлики. Ну, а правильный ответ, конечно же, группа Kiss. Типа поцелуй, поняли? Я вас всех поцеловала. Ну, это самое. Каждый участник воплощал свой персонаж. Демон, кот, звездное дитя, космический туз. Грим стал их визитной карточкой. А сами музыканты годами наносили его вручную перед каждым концертом. Представляете, мне кажется, проблемы с кожей у них были, наверное, знатные. Потому что грим достаточно плотная текстура. Ну, надеюсь, все обошлось без прыщей и воспалений. Ну, завершаем конкурс. Спасибо всем за участие. Вечеринка, кстати, уже сегодня, поэтому вы еще успеваете купить билеты на сайте maximilians.ru или на сайте BIM-радио. Хотя нет, не знаю, там продается или нет. Ну, в общем, сами все проверите.
1: Рок из 90-х на BIM-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Ресторан «Максимилианс» и «БИМ-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на «БИМ-радио» еще лучше. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Почти. Ой, не услышала себя, тут на кнопочке не туда нажмала. Почти половина россиян скрывает свою настоящую зарплату от родственников и друзей. Люди занижают доходы, чтобы избежать зависти, просьб одолжить денег и лишних конфликтов. Причем женщины, согласно исследованию, прибедняются вдвое чаще, чем мужчины. А мы-то думали, что у всех реально денег нет, а просто мы все выдумываем и скрываем.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Хотите оформить нашу скидочно-бонусную преференциальную карту серии Gold Premium Ultra Platinum?
1: А что она дает?
0: Ну, смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда вам понадобится, вы ее не найдете.
1: Ну, давайте.
0: Да это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
0: Соусы пилявы! Соусы пилявы!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
3: Маршрут построен.
2: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
4: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
5: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Интересные новости из города. Рядом с Чашей планируют обустроить новый парк площадью 16 гектаров с двухэтажным рестораном, между прочим. Проект планировки уже утвердили, но когда начнут благоустройство, пока неизвестно. Ну что, ждем, что скоро возле Чаши будет какой-то интересный, классный парк, огромный, площадью 16 гектаров. Еще и ресторан, будем гулять там. Ой, ну мы еще не успели насладиться новой обустроенной набережной на озере Кабан, а тут уже вон новое что-то строится. Ну здорово, цветет Казань, процветает. Как говорится, похорошела Казань при Собянине. Надеюсь, вы понимаете, что это шутка. Так, кстати, еще что? У нас ведь совсем скоро, буквально через несколько минут, будет рубрика «Моя любимая песня». Вдруг вы впервые услышали это радио и не понимаете, о чем идет речь. Это рубрика, когда любой слушатель может позвонить в эфир и заказать любимую песню, если, конечно, она у нас имеется в запасе. Можно позвонить прямо сейчас по номеру 292-102-8. 292... Стоп, подождите, хотела повторить и запуталась в словах. Еще раз. 292-102-8. И буквально после следующей песни мы выйдем с вами в эфир. Вы передадите песенку. Ой, какую песенку? Вы передадите привет. А я включу вашу любимую песню. Ну что, давайте. Жду ваших звонков.
2: Бим Радио.

0: «Моя любимая песня».
1: Итак, первый дозвонившийся, самый-самый ловкий, самый быстрый. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как слышно? Прием.
2: Хорошо.
1: Отлично. Представьтесь, пожалуйста.
2: Андрей.
1: Андрей, очень приятно с вами познакомиться. Я слышу, вы как будто в дороге.
2: Да-да.
1: Ой-ой-ой, давайте тогда не будем с вами долго болтать, отвлекать вас от дороги. Может быть, хотите кому-нибудь приветики передать, что-то рассказать?
2: Я на громкой связи, так что не отвлекайте, все нормально.
1: А, отлично. Приветики, может, передадите кому-то?
2: Персональный привет вам.
1: Спасибо.
2: Всем диджеям БИМ-радио без исключения. Вы лучшее радио. И всем слушателям.
1: Ой, ну
2: они
1: а
2: тоже
1: вы,
2: лучшие.
1: Вы, а вы лучший слушатель. А, скажите, пожалуйста, какую песню будете заказывать?
2: Мод «Август, это ты».
1: Отлично. На дворе октябрь, вспомним август. Ну что, спасибо вам большое за ваш звонок,
2: спасибо
1: за
2: вам.
1: Ваш заказ. Хорошей вам дороги.
2: Спасибо.
1: Включаем вашу песню.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе грехов. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства? Stenet T4L. Больше технологий и комфорта? Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлера и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые»

0: Реклама на Бим-радио.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создавать не способен. Вместе вернемся в ту самую атмосферу и драйв. Это, кстати, уже сегодня. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Берите косуху, стильные аксессуары, бандану, покажите. Кто здесь самый крутой рокер? Ну а за самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу вечера отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся сегодня, 10 октября, в ресторане «Максимилианс» в 20:00. Будем петь, танцевать и зажигать вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
2: Дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.

0: всегда будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
4: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Незаметно пролетели 3 часа с вами, дорогие слушатели Бим Радио. И мне пора с вами прощаться. Ну и напоследок новость. 2027 год в Татарстане объявлен годом Ментимера Шаймиева. В следующем году первому президенту республики исполнится 90 лет. Вот так вот. Татарстан супергуд. Ну а мне пора с вами прощаться. Я уже, по-моему, это даже сказала. Уж не помню. Надо попить какие-то таблетки для памяти, а то что-то я... Ну это самое. Ну вы поняли. Уж забыла. С вами была Алина Поспелова. Всем хорошего субботнего дня дождливого. Ну ничего. Как говорится, без дождя не может быть радуги. Или там, что там, как там говорится. Ладно, никак там не говорится. Точнее, говорится. Но я пойду, пока еще лишнего тут не наговорила. Все, всем пока-пока.

0: лучшие события в нашей жизни. Сегодня погодка, правда, довольно-таки интересная, но, тем не менее, тепло и льет такой вот, моросит, точнее, теплый... Практически летний дождик. 15 часов 5 минуты 33 секунды, а это субботнее шоу в студии. Вместе с вами я, Сергей Филиппов, и в ближайшие 4 часа мы, как всегда, вернемся назад в прошлое. Решим конфликтные ситуации в рубрике «Советчики», расскажу вам о новостях со всего света. Ну и, конечно, классная музыка будет нам здесь обязательно способствовать хорошему настроению в субботу. Всем огромное здравствуйте!
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
5: Красавица, чего не нравится, пойми...
4: Подробности на «Максимилианс.ру».
6: 18+.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2 930 800.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: BIM Radio. 15 часов 11 минут и 24 секунды. Андрей Сергеевич вот пишет. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Все замечательно. Мы с вами здесь вместе. Ну, конечно же, другие слушатели тоже к нам присоединяются. Кстати, наши мессенджеры +7 972 72 102.8. Напомню вам их на всякий случай. Ну, а мы перейдем к первой новости, которая пришла к нам из солнечной Индонезии. Точнее, с Бали. Борьба с пауком обернулась для отдыхающего на Бали туриста большими неприятностями. Гражданин Непала по имени Гаурап Рана, снимавший виллу, заметил в ванной паука. И, недовольный таким соседством, решил прогнать незваного неприятного гостя. Для этого 45-летний мужчина поджег лист бумаги и, оставив его в ванной, удалился в другую комнату. И это была большая ошибка, ведь за бумагой стоило бы проследить. Без присмотра горящий лист подхватил сквозняком, и он воспламенил соломенную крышу виллы. Огонь очень быстро распространился по всему зданию. И хотя Гаурап благополучно выбрался, вся вилла и все имущество внутри было уничтожено огнем. Приехавшим пожарным удалось, по крайней мере, не допустить того, чтобы огонь распространился на остальные здания. Печальный пример неудачной и слишком дорогостоящей дезинфекции. Так делать не надо. Пауки – прекрасные создания. Можно всегда просто взять вот так вот, да, и поймать его, ну, например, на тот же самый лист бумаги и куда-нибудь переместить в безопасное для вас и него место. А вот бороться поджогами с насекомыми – это, конечно, стоит уже практически премии Дарвина.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
1: Программа для именинников «Первый тост».
2: Заслышав эти ноты, мы понимаем, пришло время поздравлять именинников, тех самых людей, которые родились сегодня, 10 октября. Но перед тем, как мы перейдем к нашей группе Бим-радио Казань ВКонтакте, позвольте напомнить вам, что можно поздравить своего именинника в личном, частном, индивидуальном порядке с помощью Бим-радио. А сделать это очень просто. Можно зайти на сайт bimradio.ru, и там есть раздел «Услуги», а также позвонить по телефону 2-930-800 в рабочее время по будням. К нам в офис и наши менеджеры вам все подскажут и обо всем расскажут. Да, эта услуга платная. Но представьте себе, что испытает ваш именинник, когда услышит поздравление с днем рождения от Бим-радио фактически на весь мир. Ну а теперь давайте перейдем к нашим именинникам. Сегодня свой день рождения празднуют Кирилл Евсеев, Юлия Тилк, Юлия Петрушкина, Вера Скрябина-Кузьминых, Ильнур Каримулин, Александра Гатаулина, Светлана Ибрагимова, Сергей Говорков, Евгений Евсеев, Данил Хисматов, Сергей Камилевич, Эльза Асташина, Павел Афанасьев, Ксения Лендаева, Ксения Ядаринова и Андрей Гаранин. Поздравляем, поздравляем вас с днем рождения. Желаем, чтобы все ваши мечты сбывались. Ну и, конечно же, чтобы вас окружали хорошие, добрые люди, которые иногда радовали, почему иногда, всегда радовали вас своим присутствием, хорошими подарками, ну и, собственно, вниманием, вниманием, а это самое главное. Да, и здоровья вам всем от Бим-радио. С днем рождения, дорогие именинники!

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Отпечатки пальцев коалы неотличимы от отпечатков пальцев человека даже под электронным микроскопом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Радио. Первое в Казани.
6: Бим-радио. 15 часов 22 минуты и 37 секунд. Вот пишет нам Баба и говорит, погода дождливая, клиентов нет и цены, ну, собственно, не очень. Хотя это очень-очень странно, потому что как раз дождливую погоду, насколько я знаю, цены обычно растут. Имеется в виду на такси. В общем, вам хорошей работы в любом случае, чтобы у вас и клиенты были, и цены выросли. Для клиентов обратное пожелание, естественно. Ну, а мы с вами перемещаемся в Китай. Дело все в том, что есть у меня несколько друзей, которые любят бегать и участвовать в различных марафонах, даже ездят в различные города и вот там принимают участие в марафонах. В общем, вам всем небольшой лайфхак. Многие готовы были наградить аплодисментами китайскую спортсменку, известную как Beer. Во время берлинского марафона, который проходил в Германии, женщина показала удивительную скорость на отрезке между 35 и 40 километрами. Она пробежала это расстояние за 30 минут и 49 секунд. Но не успела дама с гордостью объявить о своем личном рекорде, как появилась скандальная информация. В интернете распространилось фото, сделанное на 38-м километре марафона. На снимке видно, как Абир сидит на багажнике велосипеда и ее подвозит. Позже Абир заявила, что на 38-м километре ей стало плохо, и она попросила друга подвезти ее до того места, где она могла бы объявить о сходе с дистанции. Но, подумав, спортсменка взяла себя в руки и продолжила марафон. Женщина принесла извинения за нарушение правил и удалила из соцсетей все хвастливые публикации о марафоне. Ну, бывает действительно такое. Вот бежишь марафон, и вот как-то вот прихватило, и друг был рядом, помог, собственно, подвез немножко на багажнике. Но тогда уж не надо же хвалиться, что сама все пробежала-то. А то, знаете ли, правда, она выплывает. Эльдар написал нам: «Бим, привет, все на казанском марафоне». А что, он прям сегодня, что ли, проходит? Мне кажется, вроде он должен где-то завтра или послезавтра пройти. Напишите, когда он есть будет. Мы обязательно об этом также сообщим.
5: Реклама на Бим-радио.
7: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
9: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Волна. Бим Радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 32 минуты и 19 секунд. Действительно, осенняя пора. И вот сейчас смотришь так в окно и понимаешь, что как будто бы часов 7 вечера должно быть. Может быть, или 6. Еще вот облачно. И поэтому все действительно кажется таким немножечко уныловатым. Но ничего. Главное, что мы есть друг у друга. Это значит, что суббота проходит просто прекрасно. Вот, кстати, про марафон мне тут рассказали, что, оказывается, 10-го, в смысле, сегодня и 11 числа проходит марафон 2 дня. Говорят, что 40 тысяч бегунов будет, по прогнозу. Вот нам Ильдар сообщает. 40 тысяч бегунов, это, конечно, серьезно. Поэтому, видимо, на 2 дня все-таки и растянули. Ну, а мы с вами от марафона переходим к новостям из Таиланда. Возвращаясь из гостей, 47-летний житель провинции Трат в Таиланде попал в аварию. Перед выездом он выпил чего-то такого, соответственно, хмельного. Алкоголь вредит вашему здоровью. А ночная дорога была мокрой, так что в итоге водитель не справился с управлением и очутился в канаве. Но дальше он поступил странно. По принципу, где упал, там и поспал. Поняв, что с ним все в порядке, мужчина действительно сначала решил как следует выспаться. После пробуждения он вызвал спасателей, но отыскать машину удалось далеко не сразу. Автомобилист не мог толком описать, где находится, а выбраться из машины не представлялось возможным из-за заклинивших дверей. К счастью, мужчину все-таки обнаружили, но теперь ему предстоит беседа с полицейскими, которые намерены выяснить все подробности аварии, в том числе факт употребления алкоголя, что, конечно же, абсолютно ужасно, никогда так делать нельзя, и исключительно вот в трезвом прекрасном состоянии все на наших дорогах должны быть. Но то, что поспал, ну, просто хотел спать, вот, да, а что, ну, упал куда-то, ну, да ладно, нормально же все, можно, в принципе, и заснуть. Вот такие тайские нравы.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Пятнадцать часов 39 минут и 59 секунд. У нас что-то сегодня новостей про различные ситуации с автомобилями достаточно много. И вот еще одна новость пришла из Сингапура. Выезжая на машине с парковки, житель Сингапура удивился, когда увидел на табло сумму денег, которую ему нужно было заплатить. Водителю выставили необычайно крупный счет. 100 870 сингапурских долларов. То есть примерно 78 824 доллара США. Система посчитала, что автомобиль мужчины простоял на парковке 7204 дня, 22 часа и 51 минуту, то есть почти 20 лет. Впору было начать шутить о потерянных годах, но герою этой истории было как-то не до смеха. К счастью, позвонив на горячую линию компании, обслуживающий парковку автомобилист успокоился. Никто не снял с его карты деньги за 20 лет. Просто в результате технического сбоя система не зафиксировала въезд автомобиля на территорию, хотя шлагбаум при этом открылся. Вскоре все неисправности устранили, и система заработала в обычном режиме. Интересно, я должен сказать, система, вот, то есть если заезда, значит, не было, по умолчанию, где-то примерно 20 лет, наверное, парковки это есть, система говорит, да, вот все это время стоял и, наконец-то, выехал. Все-таки хорошо, что все это исправили, и не надо платить огромные деньги за буквально проведенные, я так понимаю, несколько часов на этой парковке.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну что, готовы сорвать голос? Тогда запоминайте, Бим-радио приглашает на вечеринку рока с 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому, а подпевать будет весь зал. На сцене главный рокер Бим-радио Петр Нижинский, за пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха, рваные джинсы или настоящий рокерский прикид? Надевайте! Самый яркий образ не останется без внимания. Еще раз, 10 октября в 20:00 ресторан «Максимилианс». Будет жарко. Подробности на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей. И прямо сейчас у вас последний шанс выиграть два пригласительных билета на вечеринку «Рок из 90-х», потому что она уже сегодня, 10 октября в 8 часов вечера в ресторане «Максимилианс». Что для этого нужно сделать? Правильно ответить на вопрос, который я сейчас вам озвучу. Все ответы принимаются в наши мессенджеры. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Ну и давайте сегодня 6 и 7 правильно ответившие получат от нас по пригласительному билету на вечеринку «Рок из 90-х». 6-7, как говорится, 6-7. Вот так вот мы совместили с вами рок и современность. А вопрос у нас сегодня следующий. В песне «Трасса Е-95» группа «Алиса» речь идет о дороге между двумя крупными городами. О каких именно? Вариант А – Москва-Санкт-Петербург. Вариант Б – Новосибирск-Москва. Вариант В – Москва-Владивосток. В песне «Трасса Е-95» группа «Алиса» речь идет о дороге между двумя крупными городами. О каких именно? А – Москва-Санкт-Петербург. Б – Новосибирск-Москва. Или В – Москва-Владивосток. Плюс 7-9-2-7-2-42-8 наши мессенджеры. Шестой и седьмой правильно ответившие получают от нас пригласительные билеты на вечеринку «Рок из 90-х».
0: «Рок из 90-х» на Бим-радио.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Ну что ж, для начала подведем итоги нашего розыгрыша. Билет, пригласительные билеты на вечеринку рока с 90-х сегодня получает Анастасия и Галина. Вот уже в 20 часов сегодня, 10 декабря, состоится она в ресторане «Максимилианс». 18+, запрещено для детей. А вам, собственно, разрешено, если вы совершеннолетние. Ну и, кстати, действительно, это трасса Москва-Санкт-Петербург. А песня была из альбома «Дурень», вышедшего в 1997 году. Концертное исполнение песни можно услышать на альбомах «Пляс Сибири на берегах Невы» и «Мы вместе 20 лет». Ну и песня, собственно говоря, только что прозвучала. Она действительно знаковая. Поздравляем наших победителей. Сейчас с ними, конечно же, мы уже свяжемся. Ну а в этом часе напоследок есть у меня еще одна интересная для вас новость, которая связана с домашними животными. Гуляя по старому городу Будвы, что в Черногории, Николас Мартенс и его друзья увидели необычную табличку. На табличке было написано «Follow the cat», что переводится как «следуй за котом». И надпись эта заинтриговала туристов, а особенно по той причине, что рядом действительно сидел кот и как будто ждал тех, кто за ним последует. Удивленные друзья послушались указаний и пошли за котом, и в итоге оказались в уютном кафе «Blue Cat Art and Cafe». Удивительно, но животное, которое привело клиентов в заведение, даже выбрало для них свободный столик. По крайней мере, было очень похоже на то, что пушистый провожатый предложил гостям расположиться поудобнее. Путешественники прекрасно провели вечер в кота-кафе, а заодно выяснили, что в данном заведении живут несколько кошек, спасенных с улицы. Животных не обучали быть меховыми метрдотелями, но иногда они и впрямь встречают гостей. Правда, настолько удачно, как вышло с Николасом и его спутниками, получается не всегда. Туристам, собственно, повезло. Вот такая замечательная, пушистая, как говорится, светлая новость. Любите котиков. Вот если написано «Follow the cat», возможно, следует последовать за этим котом. Если, правда, написано «Следуй за белым кроликом», там могут быть какие-то странности и сложности.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
2: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
3: Делать деньги – бесплатно.

0: Спецпроект. Поймай ритм с Волга в Канавто.
1: Внимание, дорогие слушатели! Поймайте ритм вместе с «Волга» в «Канавто». Звоните в прямой эфир, отвечайте на вопросы викторины, узнавайте больше об автомобиле «Волга» и выигрывайте подарок. Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3». «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50», сибирский тракт 52 и оренбургский тракт 209В. Подробности 8 84 3 230 30 30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе Trade-in и Volga Finance. АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта. Прямо сейчас дозвонитесь нам в студию по телефону 292-102-8, и у вас появится прекрасная возможность выиграть замечательный приз, а это сертификат в кафе на 1000 рублей, между прочим, вот так вот вместе с Volga Канавто. Звоните 292-102-8. Если у нас уже звоночек, очень хочется задать вопрос, и прямо сейчас вот чтобы на него ответили, причем желательно правильно, чтобы приз наши слушатели выиграли. 292-102-8. Набирайте, пока ничего не видно. Почему-то все еще нет звоночка. Давайте. Срочно, приз мы хотим разыграть, и желательно сделать это вот прямо сейчас. 292-102-8. Наш телефон, такс. Есть у нас входящий звонок. Здравствуйте, как зовут вас?
2: Добрый день, Гузель.
1: Гузель, прекрасно. Итак, у меня для вас есть один вопрос. Если вы на него правильно ответите, получите отличный приз. Это сертификат в кафе. Готовы ли вы услышать и ответить на вопрос?
2: Готовы?
1: Конечно. Ну что ж, давайте, внимание. Волга К50 – это флагманский, по-настоящему огромный и технологичный кроссовер. Если разложить в нем все сиденья, то внутри можно что? Вариант А – провести небольшое совещание директоров «Канавто». Вариант Б – открыть филиал «Бим-радио» и вещать прямо из багажника. Или вариант В – с комфортом перевезти вещи для отпуска всей семьи, включая кота и его любимый домик.
2: Конечно, хотелось бы ответить «Б».
1: Так.
2: Но отвечу «В».
1: «В». Верно. Вы абсолютно правы. В
2: Ура,
1: точку.
2: Спасибо.
1: Пространство там столько, что кот может даже заблудиться по дороге к своему домику. Вам достается замечательный подарок. Это сертификат в кафе на 1000 рублей. Ну и, конечно, есть возможность передать приветы в эфире «Бим-радио».
2: Благодарю. Передаю привет всему коллективу «Бим-радио». Спасибо, что поднимаете настроение в любую погоду, в любое время дня и ночи. Передаю привет своей семье и всем, кто узнал.
1: Это замечательно. Спасибо огромное. Трубочку не кладите. Мы сейчас расскажем вам, как забрать подарок.
0: Спецпроект «Поймай ритм с Волга» в «Канавто».

0: утра подзывает санитарку.
1: Клава!
2: Да!
1: Клава, подойди сюда!
2: Чё?
1: На прошлой неделе, помнишь, я тебе говорила, чтобы ты пациентов не посылала на три буквы, помнишь?
2: Помню, чё?
1: Вот, тогда расписись, что ты прослушала лекцию по этике в медицинских учреждениях. Вот тут, подставь, подойди. Всё, пошла отсюда, давай.
3: Вот оно какое шоу
4: Шепелявых!
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: 16 часов 21 минута и 50 секунд, и мы с вами по традиции, как всегда, каждую субботу отправляемся в наше увлекательное путешествие назад в прошлое. Сегодня год 2015, это было уже 11 лет тому назад. Чем запомнился он вам, какой след оставил в вашей жизни, пишите. Плюс 792-72-102-8, это наши мессенджеры, но ваши воспоминания — это самое ценное, что у нас есть. А я вам напомню, что происходило тогда в нашем городе, в нашей стране, в мире, ну и музыка, конечно, сегодня будет из 2015 года. В общем, вспомним все. Конечно же, чемпионат мира по водным видам спорта прошел в Казани в 2015 году и запомнился многим. Для Казани этот год ознаменовался уже вторым после универсиады спортивным событием мирового масштаба – чемпионатом мира по водным видам спорта под эгидой ФИНА – Международной федерации плавания. Он прошел с 24 июля по 9 августа и было разыграно рекордное количество медалей – 75 комплектов. Участвовало рекордное число атлетов – 2500 из рекордного количества стран – 190. Хулия Маглиони, президент ФИНА, назвал казанский чемпионат лучшим в истории ФИНА. Соревнования провели в основном на объектах, построенных к универсиаде, и впервые в истории водных чемпионатов временный бассейн установили на футбольном стадионе в чаше Казани-арены. Город посетили десятки высокопоставленных гостей, включая Владимира Путина и Дмитрия Медведева, спортивных чиновников и Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, который принял эстафету проведения чемпионата у Казани. Всего столица Татарстана приняла 1800 официальных лиц и около 100 тысяч гостей, а чемпионат обошелся России в 3,5 миллиарда рублей. 500 миллионов из них выделил Татарстан. И был я там на этом чемпионате, и работал я там также, и хорошие воспоминания остались у меня об этом грандиозном событии, которое проводилось в нашем городе. Тогда же, в мае 2015 года, Россия и многие другие страны мира отпраздновали 70-летие Великой Победы. В 2015 году, между прочим, был также открыт Иннополис. Президент Татарстана Рустам Миниханов впервые озвучил идею построить под Казанью инновационный центр в 2010 году. Предполагалось, что это будет комплекс, рассчитанный на проживание 20 тысяч специалистов-айтишников и их семей. Всего около 50 тысяч человек. Основали Иннополис летом 2012 года, но параллельно с основанием города здесь организовали ОЭЗ, чтобы привлечь инвесторов и резидентов. Особая экономическая зона это у нас. А в общем, в 2015 году состоялось его официальное открытие. 9 июня это происходило. Ну, а другие новости из 2015 года расскажу вам о них чуть-чуть позднее. А вы пишите плюс 792-72-102-8. Какие ваши воспоминания об этом годе? 2015. Это было 11 лет назад.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар Сатьи. Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи. 18+.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: в Казани.
1: Наше путешествие назад в прошлое продолжается. Сегодня, напомню вам, год 2015, и это было уже 11 лет тому назад. Чем запомнился он лично вам? Какой след оставил в вашей памяти? Пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну и давайте как раз начнем с воспоминаний. Вот есть такое на сообщение. Бим, привет! В 2015 году я впервые приехал в Казань. Как раз на чемпионат по водным видам спорта. А спустя год перебрался сюда на постоянное место жительства. Так что вспоминаю этот год как переломный в моей жизни, написал нам Марат. Вот действительно бывает такое, что приехали, как говорится, может быть, поработать, а может посмотреть просто на красивое событие, а потом решили, что вот этот город, самый лучший город на земле, как говорится. А еще одно сообщение. Привет, Бим. В 2015 году у меня родился сын Айнур. Уже 11 лет прошло, а время так быстро летит. Да, согласен. 11 лет, а как будто это было вчера. А что тогда происходило в мире, давайте посмотрим. Вот, например, вышел фильм «Звездные войны. Пробуждение силы» для всех любителей той самой франшизы. Первый фильм легендарной франшизы, которая была проведена без участия ее создателя Джорджа Лукаса. Он вышел через 10 лет после предыдущего фильма «Звездные войны. Эпизод 3. Месть ситхов». Но хронологически продолжает «Звездные войны. Эпизод 6. Возвращение джедая» и начинает новую трилогию сиквел. Я, честно говоря, никогда не понимал вот этой вот страсти многих людей к «Звездным войнам». Просто хороший фильм. Замечательный. Замечательная история, график тоже на уровне. Но никакого прям обожания никогда не было. Но у многих есть, почему бы и нет. А SpaceX в декабре 2015 года, корпорация Илона Маска, впервые в истории осуществила управляемое приземление ракеты-носителя Falcon 9. Теперь и нижнюю ступень можно сохранить для последующих полетов. Поэтому событие стало революцией в космической отрасли. Помимо существенной экономии, возвращаемый ракета-носитель служит делу уменьшения количества космического мусора. SpaceX работал над этим проектом в частно-государственном партнерстве с НАСА. Американское космическое агентство потратило на проект $396 миллионов, а Маск — $450 миллионов. Вот так вот, действительно. Год 2015 в плане строительства космических аппаратов стал довольно переломным. Официально были восстановлены дипломатические отношения США и Кубы в 2015 году. Это еще при президенте Бараке Обаме. И потом в 2016 году даже он съездил на Кубу. Это был первый визит действующего лидера США на остров за 90 лет. Вот такие интересные события происходили в году 2015, но нам более интересны ваши воспоминания. +7 9 2 7 2 42 102 8. Расскажите, что такого интересного происходило тогда, в году 2015.
0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
3: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Что ж, давайте узнаем, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. Для начала прогноз погоды по Республике Татарстан на 11 октября. Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью +3, +8, а максимальная температура воздуха днем +12, +17 градусов. Завтра в Казани +3, +7 ночью, +12, +16 днем. В Елабуге, Нижнекамске и набережных Челнах +5, +8 ночью, +14, +17 днем. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево +5, +8 ночью, +14, +12, +17 днем. А и в Нурлате +4, +7 ночью, +13, +16 днем. А в Казани прямо сейчас +12 градусов, пасмурно, и сегодня осадков больше не ожидается. Ветер западный 3 метра в секунду, при атмосферном давлении 747 миллиметров ртутного столба. Завтра 11 октября утром +9, днем +14, вечером +10, ночью +8 градусов. Ветер с западного сменится на юго-западный и немного утихнет до 2 метров в секунду. Влажность воздуха до 64%, при атмосферном давлении 757 миллиметров ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинга и прямой скидки дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Что ж, наше путешествие назад в прошлое продолжается. Ну, а еще небо такое синее стало наконец-то, и дождик вроде как закончился. Значит, можно еще выйти погулять и хорошо провести время в эту субботу. И у меня для вас есть информация на правах рекламы. BIM Radio зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане Maximilian's мы будем подпевать культовым песням, которые и создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х. Конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер BIM Radio Петр Нижинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Maximilian's в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru. 18+ запрещено для детей.
2: Реклама на BIM Radio.
3: С вас 5875 рублей.
4: За новый кроссовер Хавейл?
3: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В Сканавто Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. BIM Radio представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер BIM Radio Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с BIM Radio. 10 октября. Ресторан Maximilian's. Стартуем в 20.00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Реклама на BIM Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Наша машина времени и не думает останавливаться. Год 2015 у нас сейчас на календаре, а это значит, что 11 лет назад это было, да прошло. Но вспомнить об этом стоит. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 это наши мессенджеры, ваши воспоминания. Это самое главное, что у нас есть. Пишите, чем запомнился вам год 2015. 11 лет с тех пор прошло, и, по-моему, это был один из самых лучших лет в моей жизни. Но это личное сообщение. А у нас есть другие от слушателей. Итак, вот первый из них. Бим, привет. В 2015 году я закончил школу и поступил в университет. Какое классное было время, пишет нам Ильдар. Ну, так, действительно, время-то было классное. Наверное, сейчас оно тоже хорошее. Но как-то трава была зеленее. Правда же? Привет, Бим. В 2015 году я познакомился с самой замечательной девушкой в мире, Алсу. Привет тебе, любимая. И спустя 2 года мы поженились, и сейчас у нас 2 прекрасных сыновей, Марсель и Айрат. Поздравляю вас с этим. Может быть, уже там 3-го надо планировать. Почему бы и нет? Повышаем демографию и все прочее. Год 2015. Давайте расскажу вам, чего интересного тогда еще происходило. Вот немного в сторону спорт сместимся. 17 мая сборная Канады разгромила Россию и выиграла титул чемпиона мира по хоккею. Финальный матч в Чехии закончился со счетом 6-1. Канада стала чемпионом мира по хоккею 25-й раз. После матча полуфинала США у многих россиян появилась надежда на победу отечественной сборной. Игра завершилась со счетом 4-0, во многом благодаря мастерству вратаря Сергея Бобровского. В финале россияне не смогли сохранить чемпионский титул, который был завоеван в Минске на чемпионате мира 2014 года. Ну, а у нас еще одним знаковым событием для спортивной жизни республики уже стала очередная смена руководства в футбольном клубе «Рубин». В конце августа 2015 года президент Рустам Миниханов рекомендовал уйти в отставку главному тренеру президенту клуба Валерию Сорокину и Ренату Белилединову. Решение было связано с низким уровнем игры команды. Президентом клуба в сентябре стал мэр Казани Ильсур Медшин, а исполнительным директором – глава комитета исполкома по физкультуре Ильгиз Фахреев. Обязанности главного тренера по сей день, тот день, исполняет главный тренер Валерий Чалый. Ну что ж, еще одним событием, конечно же, стала победа Казани в компании на право проведения в 2019 году чемпионата мира по рабочим профессиям World Skills. Столица Татарстана смогла обойти в этой гонке Париж и бельгийский Шарлеруа. Специально для проведения соревнований под Казанью построили выставочный центр «Казань-Экспо» WorldSkills Arena площадью 169 тысяч квадратных метров. Ну что ж, а чем запомнился год 2015 вам? Пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. А ваши воспоминания – это очень важно.

Полина Гагарина и A Million Voices, та самая песня, с которой она выступала на конкурсе песни Евровидения 2015. 2015 год мы с вами сегодня вспоминаем, и как раз вот тогда прошел конкурс Евровидения в Австрии. Второе место заняла Полина Гагарина с этой песней, чуть-чуть не хватило до первого, ну что ж, второе место — это тоже замечательный результат, да и песня-то хорошая. «Миллион голосов» переводится она. Тогда же, в 2015 году, компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 10. Была запущена на сеть криптоплатформы Ethereum, ставшая впоследствии крупнейшей альтернативой биткоину. А Международный олимпийский комитет утвердил столицей зимних олимпийских игр 2022 года – город Пекин. А 1 ноября началось вещание Матч ТВ. Давайте вспомним, какие еще интересные феномены возникли в 2015 году. Если помните такое черно-синее или бело-золотое платье. Тогда распространилась фотография в интернете с различного цвета платьем, я бы так сказал. И люди начали спорить о том, все-таки какого же оно цвета. Вот оно все-таки бело-золотое или черно-синее. Я лично придерживался варианта, что оно бело-золотое, да и сейчас придерживаюсь. Вот покажите мне эту фотографию, скажу, это же очевидно бело-золотое. Вот как вот возможно, чтобы два человека, смотрящие на одну и ту же картинку, говорили, нет, это другой цвет. Это просто нереально. Все было связано с освещением и тем, как наш мозг обрабатывает картинку. И все это, конечно, объяснили, но не попасться в оптическую ловушку, по-моему, практически невозможно. Тогда же, в 2015 году, появился знаменитейший мем «Совпадение, не думаю», произнесенный телеведущим Дмитрием Киселевым. Мем широко распространился в виде фото Киселева с соответствующей подписью. Ну, действительно, совпадение, не думаю. А 21 октября 2015 года был тот самый день будущего, куда отправлялись герои фильма «Назад в будущее 2». Ну и как? Помним мы с вами из 2015 года летающие машины или управление погодой? Что-то как-то сильно напридумывал кто у нас? Роберт Земекис, по-моему, постановщик фильма «Назад в будущее». Ну что ж, все. На этом наше путешествие подошло к концу. Давайте вспоминать прошлое чаще. Оно очень интересно. В следующую субботу мы обязательно вернемся с следующим годом. Это будет год 2016. А пока глушим нашу машину времени и наслаждаемся Maroon 5. The summer's gonna hurt like... Ну, вы знаете, как что.

0: Финский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А. Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7 987 217 0070.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
4: Розыгрыши проводятся в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрышей с 1.10 по 13.11.2026. Подробности об организаторе, правилах и проведении, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
5: Не выношу кронштейны на стенах.
6: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
7: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
8: Мне бы кухню побольше.
9: А мне место для работы.
10: А где моя комната?
11: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань-Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
12: 18+.
13: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: 17 часов 11 минут и 46 секунд. Всех приветствую в третьем части субботнего шоу. С вами здесь по-прежнему я, Сергей Филиппов. Ну, а мы начинаем нашу рубрику «Советчики». Ту самую рубрику, в которой мы просим вас помочь в сложной жизненной ситуации. Ну, собственно, дать какой-то совет. Потому что вот непрошенных советов не надо давать. А если попросили, так почему бы и не расщедриться на такой подарок. А потом сравним мы ваши варианты с мнением искусственного интеллекта и выясним, кто же оказался самым прозорливым в решении сложных конфликтных жизненных ситуаций. Наши слушатели или все-таки бездушная машина? Итак, перейдем к первой ситуации. Девушка 35 лет встречается с парнем, который на 10 лет младше. У них завязались романтические отношения, но ее смущает, что он не понимает многих культурных отсылок, не знает исторических фактов, которые для нее очевидны. При этом сам он часто использует новомодные понятия и обороты, которые она не понимает. Она в сомнениях, стоит ли продолжать отношения, если у них не совпадают базовые представления о мире и прошлом. Вот действительно интересная ситуация. 10 лет разница в возрасте. Казалось бы, ну не так уж сильно и много. Особенно если 35 и 25 лет. Но вот какие-то базовые понятия, какие-то шутки, какие-то отсылки, какие-то вот исторические, возможно, даже явно известные ей факты, он совершенно не понимает. А при этом ходит наверняка там и рассказывает кому-нибудь про Six Seven или что-то подобное. Вот как вы думаете, стоит ли вообще продолжать такие отношения, или это заранее обречено на провал? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 это наши мессенджеры. Ну а вы посоветуйте нам, точнее им, что-нибудь.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: На момент написания своей знаменитой девятой симфонии Бетховен был абсолютно глух.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Чувствуй себя в ритме. 17:20 и 25 секунд. Продолжаем решать конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». Напомню, у нас ситуация следующая. Девушка 35 лет встречается с парнем, который на 10 лет ее младше. У них завязались романтические отношения, но ее смущает, что он не понимает многих культурных отсылок, не знает исторических фактов, которые для нее очевидны. При этом сам он часто использует новомодные понятия и обороты, которые она не понимает. Она в сомнениях, стоит ли продолжать отношения, если у них не совпадают базовые представления о мире и прошлом. Вот что вы посоветуете, наши дорогие слушатели? Вот есть у нас такое сообщение от Бабая, говорит, это она еще со мной не встречалась, мне 55 лет. Ну, там вот, я думаю, также будут не совпадать некоторые, скажем так, воспоминания и известные мемы и все прочее. А еще одно сообщение есть. Бим, привет, мне кажется, что можно просто объяснить, что именно ты имеешь в виду. Показать, может быть, фильмы или те же мемы, которые имеют значение для нее. И ему тоже пойти навстречу и пояснить, что именно он имеет в виду в той или иной ситуации. А разрывать хорошие отношения из-за такого я считаю глупостью. Вот это написал нам Михаил. А еще одно сообщение. Привет, Бим, не думаю, что эти отношения к чему-то приведут серьезному, если она готова сдастся из-за такого пустяка. Ну, мало ли, он чего-то не знает. Можно же объяснить, показать. А если она даже задумывается о том, что он ей не подходит, то, видимо, так и есть. Ну, да, действительно, если вот возникает такая проблема, то кажется, что там все не так и хорошо с остальным. Да, у меня тоже недавно была такая ситуация. Ученик у меня есть на 12 лет меня младше. У нас было занятие по поводу того, кто вы, миллениал или не миллениал. И вопрос был в учебнике следующий. Какие воспоминания, какие чувства у вас вызывает звук диалап модема? Ну, там было несколько вариантов. Ностальгию или, возможно, какую-то обеспокоенность. Главный вопрос, который он мне задал, было, что такое диалап модем? Тогда сразу стало понятно, что, в принципе, к миллениалам там очень долго еще идти. А что рассказал нам искусственный интеллект по поводу вот этой вот ситуации с разницей в возрасте? Неправильный вариант решения. Постоянно поправлять его и высмеивать за незнание. Это унизит его и создаст стену в общении. Молча страдать, считая, что он просто тупой. Обиды и раздражения будут накапливаться. Резко прекратить отношения из-за одного несовпадения. Возможно, другие аспекты важнее. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Поговорить открыто, без осуждения. Мне интересно делиться с тобой тем, что я люблю. Давай я покажу тебе несколько фильмов, книг, которые для меня важны, а ты расскажешь, что интересно тебе. Проверить, насколько это критично. Если разница в эрудиции не мешает вам вместе смеяться, строить планы и поддерживать друг друга, то это не проблема. Найти общие интересы и создать новые традиции. Например, вместе изучать что-то новое. Язык, историю, искусство. Если разница в возрасте и культуре мешает вам уважать друг друга, честно признать, что это не ваш человек. Но не из-за снобизма, а из-за несовместимости. В принципе, искусственный интеллект говорит, попробуйте, попытайтесь, вот, ну вот попробуйте друг другу все пояснить, разъяснить. А если уж не получится, тогда, значит, не ваш человек. Как интересно устроена нейросеть. Ну, а мы перейдем с вами ко второй на сегодня ситуации. Она также связана с конфликтом между двумя любящими людьми. Девушка несколько лет встречается с парнем. При хорошем заработке он не стремится тратить много. Покупает одежду редко и бюджетно. Готовит сам, предпочитает простую еду. При этом дарит ей подарки и цветы, но недорогие. Она пытается представить совместную жизнь и семью и понимает, что не готова жить скромно. Он не видит проблем и не хочет переплачивать за бренды. Она подозревает, что у него психологическая травма из-за бедного детства и думает, нужен ли ему психолог. Ну, такая вот ситуация. Давайте подумаем, что можно посоветовать и девушке, и парню, да и вообще, как разобраться в такой ситуации. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы наши любимые советчики, и ваш совет — это самое ценное, что у нас есть. Вот действительно ли это хорошо, когда парень много зарабатывает, но при этом как-то бюджетно все в семье тратит. Да и подарки дорогие не покупает, а больше всего такие средние, дешевые. Стоит ли из-за этого рушить отношения? +7 9 8 2 42 102 и 8. Это наши мессенджеры. Еще раз услышим ваши советы все.
4: Реклама на Бим-радио.
3: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
6: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
7: С вас 5875 рублей.
8: За новый кроссовер «Хавейл»?
7: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
10: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-00-21-657-0+.
11: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
12: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.

0: Продолжаем разбирать сложные конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». И напомню вам, что у нас за... Что у нас такого случилось-то? Девушка несколько лет встречается с парнем. При хорошем заработке он не стремится тратить много. Покупает одежду редко и бюджетно. Готовит сам, предпочитает простую еду. При этом дарит ей подарки и цветы, но недорогие. Она пытается представить совместную жизнь и семью и понимает, что не готова жить скромно. Он не видит проблемы и не хочет переплачивать за бренды. Она подозревает, что у него психологическая травма из-за бедного детства и думает, нужен ли ему психолог. Вот что вы нам насоветовали-то? Что делать в этой ситуации? Абим, привет. Ну вот то, что ему психолог не нужен, это очевидно. Это ей нужно провериться. Как всегда, добрые наши слушатели. Все в порядке. Зарабатывает деньги, откладывает на что-то. Сам просто не хочет тратиться на бренды. Может быть, он на квартиру или дом откладывает. Да и подушка безопасности еще никому не мешала. Так что я считаю, что такому парню нужно нормальную девушку найти, а не это недоразумение. Это Игорь нам написал. Вот так вот. Вот, собственно, говорим, что парень молодец, все правильно делает, а это она слишком какие-то непомерные требования выставляет. Вот, собственно, что я понимаю из этого сообщения. Еще одно из них. Привет, Бим. Есть такая проблема, что не можешь себе позволить больше, потому что боишься, что ничего не останется в самый неподходящий момент. Есть такое, да, да, действительно. Бороться с этим бессмысленно. Если он деньги откладывает на что-то хорошее, так лучше ему просто не мешать, а самой работать и зарабатывать деньги на то, что она хочет. Вот так вот. Собственно, а чего это вдруг там, да? Давай-ка ты тоже вот работай и хочешь себе что-нибудь подороже купить, сама купишь. Вот так вот. Ну, собственно, вижу, на какой стороне находятся наши слушатели. А теперь давайте узнаем, что рассказал искусственный интеллект нам. Он иногда тоже что-то интересное нам подкидывает. Неправильный вариант решения. Устроить скандал и требовать, чтобы он тратил больше. Это вызовет конфликт и не изменит его привычки. Тайно консультироваться с психологом о его травме, не говоря ему. Это нарушение границ. Смириться, но потом упрекать его всю жизнь. Это разрушит отношения. Правильный вариант решения. Обсудить ваши финансовые ожидания. Я хочу понимать, как мы будем строить бюджет. Для меня важно иногда ходить в ресторан и покупать качественные вещи. Ты готов к этому? Понять его мотивы и спросить, почему он так экономит. Это привычка, страх или осознанный выбор. Возможно, он копит на большую цель. Вот, вот о чем говорили наши слушатели. Действительно, возможно, это просто желание накопить на покупку чего-то большого, мы уже говорили, это может быть квартира, дом, там, автомобиль, что угодно. Найти компромисс. Он не обязан тратить на себя, но может выделять бюджет на совместные удовольствия, которые важны для нее. Если ценности не совпадают, честно расстаться, не пытаться переделать другого человека. Мне очень нравится, когда в конце искусственный интеллект говорит, ну, если ничего не получилось, если уж ничего не сработало, то, собственно, давайте расставайтесь. Уже второй раз он это делает, заметьте. Ну что ж, прекрасно мы, по-моему, с вами пообсуждали две таких вот семейных, бытовых ситуации. А теперь давайте перейдем к третьей, которая связана уже с преступлениями. У сына украли самокат, который стоял в подъезде. Он рассказал родителям. Отец предлагает обойти соседей и спросить, кто что видел. Мама говорит, что это бесполезно. Самокат не оставляли бы в подъезде. Ну, собственно, не надо оставлять самокат в подъезде. Сын утверждает, что видел похожий самокат у мальчика из соседнего двора, но тот сказал, что это его, а особых примет нет. Отец хочет найти того мальчика и вывести на чистую воду. Мама против, потому что доказать ничего не получится. Вот как вы думаете, что можно сделать в такой ситуации? Оставил действительно самокат в подъезде, а раз возвращается... А нет его. А как найти? А никак. А камер нету. Да, ничего. Никто, наверное, не видел. Мама говорит, ну, что ж, сам виноват. Все, хватит. Не надо было оставлять его в подъезде. А отец говорит, пойдем-ка разберемся-ка, найдем того самого мальчика. Может, он действительно спер самокат. От кого вы поддержите в этой ситуации и какую рекомендацию, какой совет дадите? +7 972 72 102.8 Это наши мессенджеры. А вы наши любимые и единственные советчики.
1: Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
3: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения. От 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: А сейчас давайте поговорим о погоде на завтра, на 11 октября. По Республике Татарстан прогноз следующий. Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Максимальная температура воздуха днем плюс 12, плюс 17 градусов. Завтра в Казани ночью плюс 3, плюс 7. Днем 12-16. В Елабуге, Нижнекамске и Набережных Челнах ночью плюс 5, плюс 8. Днем плюс 14, плюс 17. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево плюс 5, плюс 8 ночью, плюс 14, плюс 17 днем. В Нурлате плюс 4, плюс 7 ночью, плюс 13, плюс 16 днем. Прямо сейчас в Казани плюс 12 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер западный 4,6 метра в секунду. Для тех, кто интересуется, температура воды плюс 11 градусов. Завтра, воскресенье, 11 октября, утром плюс 9, днем плюс 14, вечером плюс 10, ночью плюс 8 градусов. Ветер с западного сменится на юго-западный, а потом на восточный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха до 75%, при атмосферном давлении в 757 миллиметров ртутного столба. А в последующие дни, в понедельник и вторник, дневная температура поднимется до 19 градусов и будет просто замечательно. По-моему, у нас с вами второе Indian Summer, как бы я сказал, или бабье лето по-нашему. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
6: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Скальпель. Нож.
9: Мы его теряем.
8: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
9: Что? Он жив?
8: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
0: Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: 17 часов 52 минуты и 4 секунды. Вот пишет нам Юля, говорит: добрый вечер, рад слышать в эфире. Я тоже рад читать ваши сообщения. Ну и к тому же, прямо сейчас идет рубрика «Советчики», в которой можно дать совет в сложной жизненной ситуации. Давайте посмотрим, вспомним точнее, что же за ситуацию мы обсуждаем. У сына украли самокат, который стоял в подъезде. Он рассказал родителям. Отец предлагает обойти соседей и спросить, кто что видел. Мама говорит, что это бесполезно. Самокат не надо было бы оставлять в подъезде. Сын утверждает, что видел похожий самокат у мальчика из соседнего двора, но тот сказал, что это его, а особых примет нет. Отец хочет найти того мальчика и вывести его на чистую воду. Мама против, потому что доказать ничего не получится. Вот такая ситуация возникла. Собственно, самокат украли, а вот как найти вора? Интересно, может быть, вы нам посоветовали? Такое сообщение у нас есть. Привет, Бим. Мне кажется, все зависит от стоимости. Если это простой самокат, не электрический, то можно и махнуть рукой. Ну, а если стоит дорого, можно и в полицию заявление написать, и по соседям походить, да и с тем мальчиком разобраться. А действительно, а вдруг это на самом деле тот самый самокат? Правда, как доказать? Это сложновато. Что предлагает нам сделать искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Отцу идти к мальчику и обвинять его без доказательств. Это может закончиться конфликтом с его родителями и ложным обвинением. Маме полностью обесценить проблему. Сам виноват, нечего оставлять. Это не научит сына справедливости, а только ранит. Обоим ругаться при ребенке, выясняя, кто прав. Сын будет чувствовать себя виноватым. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Спокойно поговорить с сыном. Мы понимаем, что тебе обидно. Давай подумаем, как доказать, что это твой самокат. Может, есть фото, или, может, царапины, или какие-то там особые приметы, которые можно доказать. Если доказательств нет, объяснить сыну, что не всегда справедливость торжествует. Но это не значит, что нужно опускать руки. В следующий раз лучше не оставлять вещи без присмотра. Отцу можно поговорить с родителями того мальчика, но без обвинений. Мой сын видел похожий самокат. Не могли бы вы проверить, не перепутали ли дети? Это цивилизованный путь. Если самокат не вернуть, сделать выводы и, возможно, купить новый, но с условием, что сын будет хранить его дома. Вот такие вот у нас варианты предложил искусственный интеллект. Ну, а мы переходим к последней, финальной на сегодня ситуации. Она связана с взаимными обвинениями. Жена подарила мужу на день рождения хорошую французскую туалетную воду. Муж закатил скандал. «Ты что, считаешь, что от меня воняет? Я моюсь каждый день». Она уверяет, что это просто знак внимания, без подтекста. В ответ она, кстати, напоминает ему, что на прошлый день рождения он подарил ей аэрогриль, что она восприняла как намек на плохую готовку. Они обвиняют друг друга в пустяках и не могут прийти к компромиссу. Ну вот так вот. Такая интересная семья у нас рассматривает сегодня. Значит, подарил жена хорошую французскую туалетную воду, замечательную, которая, кстати, стоит не очень дешево. А муж говорит: «Ты что, думаешь, что от меня воняет? Да ладно, я моюсь каждый день». Она говорит: «А ты мне аэрогриль зачем подарил-то? Ты что, считаешь, что я плохо готовлю?» Вот такая ситуация. Что бы вы посоветовали этой замечательной семье? +7 9 2 7 2 42 102 8 – это наши мессенджеры, а вы – наши единственные любимые советчики.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны. День располагает к откровениям, беседам по душам. Тельцы. Наступающий день не подарит вам ничего просто так. Близнецы. Советуем заняться укреплением здоровья, но многое будет зависеть от наличия свободного времени. Раки. Вас ожидает прилив сил и желаний, если бы только это был выходной день. Львы. Ситуация не раз будет выходить из-под вашего контроля, но правда будет за вами. Девы, берегите горло и связки. Вам следует работать и отдыхать молча. Весы, ваши мысли будут мешать работе. Смиритесь с этим. Скорпионы, осуществите то, что загадывали когда-то, хотя бы маленькое, но обязательно свое желание. Стрельцы, улыбайтесь чаще и с самого утра. Тогда фраза «меня бесит» будет забыта надолго. Козероги, соглашайтесь на приглашение. Это будет реальный шанс устроить свою личную жизнь. Водолеи, этот период не обязательно. обещает неожиданностей, если только вы не решите вдруг рискнуть кошельком или карьерой. Рыбы, звезды рекомендуют устроить выходной в интернете, не пользоваться социальными сетями хотя бы денек. Всем знакам зодиака желаем покорения новых вершин.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мне бы кухню побольше.
2: А мне место для работы.
3: А где моя комната?
4: Когда желаний больше, чем комнат, пора смотреть варианты. Ярмарка недвижимости от Flat. 24 и 25 октября. Казань Молл. Третий этаж. Сравните квартиры, дома и участки. Приходите всей семьей.
5: 18+.
6: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
7: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон. Офис 440.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

18:09:50. Ну что ж, давайте мы с вами посмотрим, как же наши слушатели решили последнюю на сегодня конфликтную ситуацию в рубрике «Советчики». Напомню, она следующая. Жена подарила мужу на день рождения хорошую французскую туалетную воду. Муж закатил скандал. «Ты что, считаешь, что от меня воняет? Я моюсь каждый день». Она уверяет, что это просто знак внимания, без подтекста. В ответ она, кстати, напомнила, что на прошлый день рождения тот подарил ей аэрогриль, что она восприняла как намек на плохую готовку. Они обвиняют друг друга в пустяках и не могут прийти к компромиссу. Вот Лилечек пишет нам, говорит, судя по тому, что жена и муж с особенностями в развитии устраивают истерики на ровном месте, можно им порекомендовать просто не размножаться. Вот такой вот вариант, конечно, жесткий, я бы сказал, что вот раз уж истерики устраиваете на ровном месте, может быть, вам лучше как-то быть подальше друг от друга во всех аспектах. Роберт пишет нам, такой паре советовать уже практически нечего. Паре, где друг друга не уважают, а ищут разные подоплеки в подарках, тут уже нужен семейный психолог. А вообще, это последнее дело, искать какую-то тайную подоплеку в подарках, которые вам дарят. Надо говорить всегда спасибо за то, что вам что-то подарили, даже если вам просто подарили открытку на очень важное событие, ну, юбилей, скажем. Может просто в жизни наступить такой момент, когда вам ничего не подарят на ваш день рождения, Новый год или 8 марта. Если люди уважают друг друга, любят друг друга, они на любой подарок скажут спасибо, даже если это самая ненужная и бесполезная вещь. Вот такое вот у нас мнение от Роберта. И еще одно сообщение. Бим, привет. Мне кажется, в этой семье оба супруга просто любят ругаться по пустякам. Если они после этого быстро мирятся, значит, так уж совпало, что сошлись два взрывоопасных человека. И наверняка это не первая их ссора. Ну вот, интересно, чем закончится последняя в этом случае-то. Там, знаете, может не до добра довести все это. Да. Ну, а что рассказал нам искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Жене обидеться и перестать дарить подарки вообще. Это приведет к отчуждению. Мужу продолжать скандал, требуя извинений. Это раздует конфликт из-за ерунды. Обоим вспоминать старые обиды и перечислять неудачные подарки. Это путь к ссоре на ровном месте. Ну, вот она, собственно, и случилась. Правильный вариант решения. Жене спокойно объяснить. Я подарил тебе парфюм, потому что он мне нравится. Я хотел, чтобы ты приятно пах. Если тебе неприятно, давай вернем или обменяем. Мужу признать, что он погорячился. Извини, я неправильно понял. Спасибо за заботу. Обсудить, какие подарки вы оба считаете удачными. Например, дарить не вещи, а впечатления. Билет в кино, сертификаты на ужин, совместные поездки и так далее. Ввести правила. Не дарить бытовую технику без предварительного согласования. Это снимет намеки. Действительно, что я, как говорится, жена или посудомойка? Да. Все, замечательно. Мы с вами разобрались в сложных жизненных конфликтных ситуациях вместе. Всем огромнейшее спасибо. Ну, а мы продолжаем. В этом часе новости со всего света и различные интересности, связанные с нашим любимым городом.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: осень на любимой волне.
1: Часов 23 минуты и 18 секунд. Как всегда, в рамках четвертого часа субботнего шоу рассказываю вам об интересных изобретениях со всего света. Вот дизайнеры, между прочим, создали устройство, которое может стучать по дереву и успокаивать суеверных людей. Гаджет «Постучать по дереву» «Knock on Wood» изобрели американец Шашватх Сантош, такой американец, и канадец Нитин Элу Ватингал. Их устройство работает на расстоянии, подстраховывая людей от неудач. В основе устройства лежит суеверие, которое знакомо представителям различных культур. Согласно ему, если человек сказал вслух о будущей удаче, нужно постучать по дереву, иначе все вряд ли сложится хорошо. Дизайнеры подумали, что же делать, когда рядом нет деревьев? Их изобретение стало ответом на наболевший вопрос. По задумке команды, пользователь может зайти в приложение и попросить Knock on Wood постучать по дереву за него. Устройство представляет собой небольшой белый корпус с ярко-красным ремнем. Внутри спрятаны маленькая роботизированная рука и экран. Человеку просто нужно закрепить корпус на стволе дерева, скачать нужный софт и наслаждаться процессом. Экран на корпусе показывает статистику отправленных стуков, а в приложении видно, сколько устройств доступно онлайн и какое из них сработало. По словам Элу Ватингала, достаточно стучать по дереву из соседнего дома, можно дистанционно, а можно вообще и с другой стороны это делать. Потенциальных покупателей может озадачить следующий вопрос. Если по дереву стучит робот, а не сам человек, работает ли защита от сглаза? Возможно, подобные изобретения усовершенствуют старые суеверия или суеверия требуют личного действия. Его нельзя делегировать даже умной механической руке. Вот какие интересные вопросы возникают у наших ученых. Но у меня для вас информация на правах рекламы. Бим Радио зовет вас на вечеринку рока с 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим Радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей.
0: Реклама на Бим Радио.
2: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
3: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что ж, давайте узнаем, что ждает нас в плане погоды сегодня и завтра. Для начала прогноз погоды по Республике Татарстан на следующие сутки, а это 11 октября уже завтра. Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, максимальная температура воздуха днем плюс 12, плюс 17 градусов. Завтра в Казани плюс 3, плюс 7 ночью, плюс 12, плюс 16 днем. В Елабуге, Нижнекамске, набережных, Челнах плюс 5, плюс 8 ночью, плюс 14, плюс 17 днем. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево плюс 5, плюс 8 ночью, плюс 14, плюс 17 днем. В Нур-Лате плюс 4, плюс 7 ночью, плюс 13, плюс 16 днем. А прямо сейчас в Казани плюс 11 градусов, облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается. Ветер западный 3 метра в секунду. Завтра, в воскресенье 11 октября, утром плюс 9, днем плюс 14, вечером плюс 10, ночью плюс 8 градусов. Ветер с западного сменится на юго-западный, а затем на восточный, до 4 метров в секунду. Влажность воздуха до 75% при атмосферном давлении в 757 миллиметров ртутного столба. В понедельник и вторник температура днем будет еще выше. Плюс 16 в понедельник, плюс 19 во вторник и плюс 18 в среду. Так что мы с вами пока что не встречаем зиму, а как-то прощаемся с летом. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.

Инмедиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: 18:40 ровно. Еще одна новость интересная пришла к нам из США, Атланта, Джорджия. Решив развестись с мужем, Райли Мэдисон получила от уже бывшего супруга странное послание. Жительница Атланты, Джорджия, США, с удивлением и смехом прочитала список, в котором перечислялись те жертвы, на которые мужчина пошел ради брака. Бедолага с упреком сообщал, что перестал спать с другими женщинами. Был вынужден работать, чтобы обеспечить семью. Отказался от вечеринок, от фильмов, которые хотелось посмотреть ему лично, и даже от возможности вести себя как придурок. Неудивительно, что такой список насмешил не только бывшую супругу, но и многочисленных пользователей интернета, заявивших, что с таким человеком они бы тоже развелись. Особенно забавным показался пункт про работу. Видимо, мужчина даже не подозревал, что холостым тоже приходится трудиться и зарабатывать деньги. Да, это, конечно, открытие. Но ничего, самое главное, что Райли Мэдисон теперь одна и замечательно, я думаю, себя чувствует. Вот уже, может быть, ищет себе новую пару. Но такие списки претензий – это, конечно, какое-то ребячество, не побоюсь этого слова.
1: Я тебе нужна.

0: Реклама на Бим-радио.
1: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Запишите мудрость. Если жизнь... Женщина собралась стать счастливой, ей не может в этом помешать даже муж.
3: Сатья в Казань-экспо. 25 октября. 18+.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Здравствуйте, я котик-психолог. Сделайте погромче. Сейчас мы проведем мурчательную терапию. Мурчательная терапия идет. Мурчательная терапия окончена. Любимое радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 54 минуты и 23 секунды. Ну и последняя на сегодня новость пришла к нам из Австралии. Познакомившись с неким мужчиной с помощью приложения Hinge, жительница Австралии по имени Harmony не подозревала, что ей попадется редкостный чудак. Парочка договорилась встретиться и выпить кофе, но Harmony, прождав кавалера долгое время, поняла, что ее попросту бросили. Не удержавшись, она отправила мужчине саркастическое сообщение, заявив, что кофе был очень вкусным. И как же удивилась наша героиня, получив ответное голосовое сообщение. Горик Валер сбивчиво извинялся и объяснял, какие именно дела помешали ему прийти на свидание. А в конце он упрекнул даму, заявив, что ревнует, с чего это она пошла пить кофе без него. Harmony, которая больше не желает видеть такого странного человека, теперь только потешается над подобным воплощением наглости и попыткой выставить себя жертвой. Женщина уверена, что несостоявшееся свидание уберегло ее от большой ошибки. Абсолютно согласен с Harmony. Да, он действительно не пришел, а потом говорит, как ты посмел вообще кофе-то пить? Я же не пришел. Не надо было пить кофе. Я тебе завидую. Или что там? Ревную. Ревную я тебе. Вот так вот. Действительно, странные нравы у представителей народов Австралии. Да. Ну, а я, Сергей Филиппов, на этом с вами прощаюсь. Спасибо всем огромное. 4 часа прилетели совершенно незаметно. Много сегодня мы с вами успели и вернуться назад в прошлое, и решить конфликтные ситуации в рубрике «Советчики», ну и обсудить различные новости со всего света, конечно же, под классную музыку. Сразу же после меня в этом стуле, в этом кресле окажется Глеб. И, конечно же, в ближайшие несколько часов он будет вас развлекать, передавать ваши приветы, ставить классную музыку, рассказывать много всего интересного. Да, в общем, обо всем. А я на этом с вами прощаюсь. До следующей субботы. Пока-пока.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
5: Звездная пауза.
6: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны. День располагает к откровениям, беседам по душам. Тельцы. Наступающий день не подарит вам ничего просто так. Близнецы. Советуем заняться укреплением здоровья, но многое будет зависеть от наличия свободного времени. Раки. Вас ожидает прилив сил и желаний, если бы только это был выходной день. Львы. Ситуация не раз будет выходить из-под вашего контроля, но правда будет за вами. Девы, берегите горло и связки. Вам следует работать и отдыхать молча. Весы, ваши мысли будут мешать работе. Смиритесь с этим. Скорпионы, осуществите то, что загадывали когда-то, хотя бы маленькое, но обязательно свое желание. Стрельцы, улыбайтесь чаще и с самого утра. Тогда фраза «меня бесит» будет забыта надолго. Козероги, соглашайтесь на приглашение. Это будет реальный шанс устроить свою личную жизнь. Водолеи, этот период не обещает неожиданностей, если только вы не решите вдруг рискнуть кошельком или карьерой. Рыбы. Звезды рекомендуют устроить выходной в интернете. Не пользоваться социальными сетями хотя бы денек. Всем знакам зодиака желаем покорения новых вершин.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Риана. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возраста.

0: Добрый вечер, мои солнышки, как у вас дела? Глеб Низовский в студии Бим-радио, только что звучала Риана со своим величайшим хитом 2008 года. Если мне не изменяет память, пишите, приветствуйте меня. Буду рад с вами поболтать, что-нибудь обсудить в ближайшие 3 часа. Я буду с вами. 792-72-42-102-8. Буду ждать.
1: Реклама на Бим-радио.
2: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
3: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
5: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Это был МС Зали в эфире Бим Радио, а в студии Глеб Низовский. Друзья, как ваши дела? Рассказывайте. Рады слушать в эфире. Мне, а это не мне писали. Ну, почему вы мне не пишете, кстати? 792-72-42-102.8 в телеграме в Максе. Альбина, я вас вызываю. Вы каждую субботу меня приветствуете, а сегодня кто как-то без вас, мне даже скучно уже становится. Итак, каждый раз, каждый час я делаю песню, открывашку, и сегодня не исключение. Хоть и чуть-чуть попозже, чем обычно, но прекрасный Джексон Five, прекрасно, Майкл Джексон, ваш всеми любимый. Друзья, давайте начнем этот час именно с него, хоть и чуть-чуть запоздало.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений.
1: В мире интересного.
2: Лосины раньше носили исключительно мужчины. Это была часть парадной одежды. Первоначально они делались из кожи лося, откуда и название.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

Наталья меня поприветствовала. Глеб Низовский снова в студии Бим Радио. Друзья, Наталья мне пишет: добрый вечер, Глеб, рады слышать тебя в эфире. Мы на даче жарим шашлык, топим баню. Всем хорошего продолжения вечера и хороших выходных. Погода обещает быть прекрасной. Совершенно с вами согласен. Я даже сегодня подумал, зачем я надел парку. Можно было что-нибудь полегче, потому что резкое потепление. На следующей неделе тоже, кстати. И может быть сегодня произойдет повтор чуда, который был неделю назад. Или две, я уже не помню. Кто не знает, кто не застал эту историю, у меня как-то разочек наш слушатель дорогой, зовут его Максим, отправил доставкой, именно курьером, плов, представляете, и кусочек торта. Возможно, сегодня мне тоже повезет, что вы скажете. Как вы думаете по этому поводу?

Такая интересная новость попала мне сегодня в ручки, точнее сейчас, друзья. В ряде школ Татарстана уроки по искусственному интеллекту запустят уже в ноябре. Со следующего учебного года предмет станет обязательным для всех учеников от 5 до 11 классов в России. Для курса уже готовят бесплатные учебники и обучают педагогов. Что вы думаете по этому поводу? Не буду скрывать, я сам сейчас аспирант, поступил не так давно, в сентябре, а точнее в августе в конце. Поэтому без искусственного интеллекта, конечно, все эти вещи не сделаешь даже близко в том виде, в котором они требуются для того, чтобы их сделали. Что вы думаете по этому поводу? 792-72-42-28. Буду рад с вами поболтать и обсудить, и выслушать, в принципе, ваше мнение.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдача трейн и перевозки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».

0: Инмедиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2-930-800.
1: А сейчас информация на правах рекламы. Бимрадио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурса на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ, косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 8 вечера. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Ну вот наступила романтическая пятиминутка, друзья. Территория любви Глеба Низовского. Давненько ее не было, наверное, с неделю точно. Как ваши дела? Готовитесь, наверное, к вашей любимой программе «Привет, приветов». Кто-то уже, один из самых предприимчивых, забросил привет аж за час до начала непосредственно самой программы. Но лучше его, конечно, продублировать ближе к 9, потому что начало будет в 9, друзья. И, само собой разумеется, за часик я у вас уже начинаю разогревать потихонечку, чтобы вы сознавались в любви, передавали приветы, ну и, конечно, заказывали свою любимую музыку. А сейчас в эфире Бим Радио прозвучит замечательная группа, которую я очень сильно люблю. Такой эталонный жанр R&B 90-х, друзья, самое то для романтики, а именно группа TLC с песней «Никаких слизняков». Наверное, можно так ее перевести. Песня для девочек. Ну, собственно, для кого же еще? Итак, TLC в эфире Бим Радио, друзья, и увидимся в следующем часе.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что пообещали нам звезды. Овны. День располагает к откровениям, беседам по душам. Тельцы. Наступающий день не подарит вам ничего просто так. Близнецы. Советуем заняться укреплением здоровья, но многое будет зависеть от наличия свободного времени. Раки. Вас ожидает прилив сил и желаний, если бы только это был выходной день. Львы. Ситуация не раз будет выходить из-под вашего контроля, но правда будет за вами. Девы, берегите горло и связки. Вам следует работать и отдыхать молча. Весы, ваши мысли будут мешать работе. Смиритесь с этим. Скорпионы, осуществите то, что загадывали когда-то, хотя бы маленькое, но обязательно свое желание. Стрельцы, улыбайтесь чаще и с самого утра. Тогда фраза «меня бесит» будет забыта надолго. Козероги, соглашайтесь на приглашение. Это будет реальный шанс устроить свою личную жизнь. Водолеи, этот период не обещает неожиданностей, если только вы не решите вдруг рискнуть кошельком или карьерой. Рыбы. Звезды рекомендуют устроить выходной в интернете. Не пользоваться социальными сетями хотя бы денек. Всем знакам зодиака желаем покорения новых вершин.

0: Студия по-прежнему Глеб Низовский, друзья, это была Риана в эфире Beam Radio. У нас, кстати, с ней в один день рождения, чтобы вы понимали, 20 февраля. И вообще она экзотического происхождения, она с островов Сент-Майкл, с Барбадоса. Вот спасибо большое рэперу Джей-Зи за то, что он вытащил ее, как говорится-то, на большую сцену. Благодаря именно ему мы все знаем Риану по сей день.
1: Реклама на Beam Radio.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

Знаете, друзья, вот Глеб Низовский, во-первых, по-прежнему в студии Бим-радио. Я вот сегодня думал как раз про наше казанское метро. Хотелось бы, вот, чтобы оно было побольше, да, чтобы можно было доезжать до многих мест, до которых сейчас особо-то не доедешь. И вот как раз-таки в связи с этим мне попалась новость. За ближайшие 25 лет, друзья, столица Татарстана может получить от 26 до 38 новых станций. На самом деле тут очень много. Три линии и полноценную сеть, которая дотянется до Азина, РКБ и Куюков. Вариант на 26 станций 43 километра путей в Институте пространственного планирования Республики считают более реалистичным. Что вы думаете по этому поводу? 7-92-72-42-102-8 в телеграме в Максе пишите. Я лично только мечтаю о таком метро.

Глеб Низовский по-прежнему в студии Бим-радио. Это была Билли Айлиш, или сокращенно Беляша. Можно ее так еще называть. Как раз-таки решил посмотреть, у кого сегодня день рождения среди известных музыкантов. И здесь такая достаточно интересная плеяда, друзья. Во-первых, сегодня родился легендарный, величайший, я бы сказал, итальянский композитор Джузеппе Верди. Вообще один из самых главных мастеров оперного искусства, между прочим. Травиата, Риголетто и Аида. На двух из перечисленных я был. Это точно могу сказать. Потом Телониус Монк, это американский джазовый пианист и композитор, вообще на самом деле одна из ключевых фигур в истории джаза, можно так сказать. Также Дэвид Ли Рот, это американский рок-музыкант, известный как вокалист группы Ван Хален. Друзья, наряду с Эдди Ван Халеном, который там тоже гитарист, который в свою очередь считается одним из самых величайших гитаристов, виртуозов вообще в принципе в истории музыки. И давайте еще немножко забежим в классику. Евгений Кисин сегодня родился. Это достаточно знаменитый российский и уже ныне, видимо, британский, судя по описанию, пианист, виртуоз. Много конкурсов он успел выиграть за своей жизнью. Вообще считается на самом деле, насколько я помню, одним из самых популярных и таких пианистов-виртуозов за последние лет 30. Вот так вот, друзья. Поэтому те, у кого сегодня день рождения, знаете, вы родились в один день с такими необычными людьми.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Неподражаемые Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас были в эфире Бим Радио. Только что, вот, кстати, почему-то молодое поколение, говоря об Энрике Иглесиасе, забывает о его не менее талантливом отце Хулио. Друзья, прекрасно тоже был певец давным-давно, еще в 70-х, если меня не знает память. Ну ладно, очень интересная новость такая мне попалась здесь, друзья. Завтра, воскресное утро, прям вообще романтика, даже, наверное, музычку потише сделаю. Воскресное утро, в небе можно будет увидеть метеор. Поток Дельта Ауригиды ожидается, что до 5 метеоров в час, но вспышки обещают быть довольно яркими. Смотреть лучше подальше от городского света, новолуние создаст хорошие условия для наблюдений. Поэтому сегодня, я считаю, можно провести романтические ужины со своими вторыми половинками, которые, кстати, которым, точнее, вы просто обязаны будете передать привет и заказать для них песню через полчасика, когда начнется ваша любимая программа «Привет, привет, друзья». Но про нее я, конечно же, еще упомяну.

Глеб Низовский по-прежнему в студии Бимрадио, друзья, 20 часов 36 минут сейчас в Казани, а сейчас, прямо сейчас, информация для спортсменов. Ну, я сам тоже, по секрету вам скажу, хожу в зал иногда, хотел бы почаще ходить заниматься спортом, но пока не получается. Запах темного шоколада помогает дольше держаться на тренировке, и есть плитку для этого не нужно. В эксперименте спортсмены, которые во время нагрузки вздыхали аромат темного шоколада, делали в среднем на 18 повторений больше. На самом деле многовато. Запах молочного тоже работал, но слабее, плюс 9 повторов. При этом участники не чувствовали себя более уставшими из-за дополнительной работы. Видимо, друзья, шоколадный аромат — это новый легальный предтрен, если можно так выразиться, да, в том числе. Поэтому отныне, с этого дня, носим с собой плитку горького шоколада, а потом, точнее, даже темного, а не горького. А вот, кстати, про горький-то не написано. Я лично больше всего люблю именно горький шоколад. Возможно, это кому-то не понравится. Я знаю, что у него очень много антифанатов, если можно так выразиться, но тем не менее.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сатья в Казани. Милые дамы и господа, 25 октября приглашаем вас на семинар Сатьи «Разговоры о главном. Любовь, энергия и наши страхи». 18+.
2: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто. Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

Песня закончилась словами Bad Memories, а у нас впереди, друзья, будут наоборот только Good Memories, только приятные воспоминания. Глеб Низовский в студии Бима Радио, и совсем скоро, через 12 минут, если быть точно, начнется ваша любимая программа «Привет, приветов», поэтому с нетерпением жду ваших приветиков и заказов песен 792-72-42-102-8. В Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите, буду крайне рад. А также на нашем сайте и в нашем приложении есть крайне удобная кнопочка «Передать привет». Делитесь все, что у вас на душе. Да, можно даже анонимно. Кстати говоря, такая функция тоже присутствует, само собой, разумеется. А впереди нас еще с вами ждет романтическая пятиминутка, само собой.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Ну что, друзья, вот и наступает романтическая пятиминутка «Территория любви» имени Глеба Низовского. Совсем скоро, уже через 5 секунд будет как 5 минут, как наступает ваша восхитительная, любимая, прекрасная программа. Привет, приветов, не переживайте. Все приветики я вижу, ставлю лайки и читаю. Вот, так что не переживайте, обязательно все зачитаем, все успеем. Каждому поставим его любимую песенку. Итак, 792-72-42-102-8. В Телеграме, в Максе, пожалуйста, пишите. Буду крайне-крайне рад. Передавайте приветы мне тоже в том числе. А также на нашем сайте и в нашем приложении есть замечательная кнопочка «Передать привет». Крайне удобненько, я считаю. А сейчас в эфире Бим-радио прозвучит замечательная песня конца 80-х, если мне не изменяет память, а именно Белинда Карлайл. «Heaven is a place on earth» называется песня. «Рай — это место на земле». Поэтому давайте разделим это самое место со своими близкими людьми прямо в эфире Бим-радио, само собой разумеется, и увидимся в следующем часе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами Риана. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возраста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: 18+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
0: «Бим-радио». Первое в Казани.

И столица. Поставьте, пожалуйста, Лору Бренниган Self Control. Если ее нет, то Global DJ Sound of San Francisco Фарид мне написал. Фарид, само собой разумеется, Лора Бренниган у нас и есть, поэтому с нее, наверное, мы с часик и начнем данной ситуации. Передайте привет Евгении Г. Женя, все наладится, восстановится. И если можно, песню Света «Никогда не поздно» Николай мне написал. Николай, к сожалению, этой песни конкретно Света у нас нету, но я подобрал другую. Надеюсь, она вам тоже понравится. Ну, лично я ее тоже люблю. Люблю свою жену, люблю Олю, вы моя жизнь. Особенно люблю мою сестру Урусову Екатерину. Михаил написал такие замечательные теплые слова. И признание в любви, кстати, далеко не последнее, потому что впереди Лилия мне писала: «Привет любимому мужу Айрату. 26 лет, как поженились. А люблю, как прежде». Ох, как же я люблю такие сообщения, друзья. Пользователь под ником Джей Иринг написал мне: «Бим Радио, здравствуйте, здравствуйте. Хочу передать привет своей жене Эвелине. Я тебя очень сильно люблю. Хочу заказать песню Мота «Намек на нас». К сожалению, уважаемые слушатели, у нас ее тоже не оказалось в наших библиотеках александрийских, но я подобрал другую песню Мота. Надеюсь, она тоже вам понравится. Эвелина, вам повезло официально». Едем далее. Светлана мне писала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани и отдельно бим-болталке. Юлечке большой-большой привет. И просит поставить песенку «Дискотека аварии» Малинки». Да, конечно, Светлана, для вас сегодня она прозвучит. Итак, Диана мне писала: «Любимого сына и внука Родиона Пивоварова поздравляем с днем рождения. Родной, пусть в жизни будут радостные моменты, интересные открытия и хорошие люди. Здоровья тебе крепкого, ну а мы поможем и поддержим тебя всегда. Очень-очень тебя любим. Твоя мама Диана и родные близкие». Бимка, поставьте, пожалуйста, песню «В камине 6 утра». Фотография твоя. Эта песня самая любимая, написала мне Диана. Диана, не уверен, что она у нас есть. Это песня Джонни, если мне память не изменяет, но поэтому обязательно для вас поищу. Вот. Обязательно к вашим приветам еще совсем скоро вернусь. А сейчас Лора Бренниган в эфире Бим Радио, друзья.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот наступила ваша любимая программа «Привет, приветов». С вами Глеб Низовский по-прежнему. Да, и давайте сразу перейдем к вашим приветикам. Не будем терять ни минуты драгоценного времени. Очередной привет Биму.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, есть буквально времечко на один приветик сейчас зачитаю, да, само собой разумеется, не переживайте, ко всем остальным тоже скоро вернусь. Глеб, спасибо за крутые эфиры, постоянно тебя слушаю, четверг было прям волшебно, благодарю большое. Спасибо вам большое, Дар, я даже немножко смутился. Поставь The Doors, пожалуйста. О, какой у вас замечательный вкус. Меня, кстати, кто-то просил поставить песню на свой вкус, как раз-таки вот пусть это будет то, что попросил Айдар, видимо, вкусы у нас с ним совпадают. А сейчас Мод в эфире Бим Радио, друзья.

0: моя. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что страусы эму и кенгуру не умеют передвигаться, пятясь назад, только вперед. Именно по этой причине они появились на гербе Австралии, а вовсе не потому, что встречаются только на этом континенте.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Привет, приветов на БИМ-радио.
2: Ну что, друзья, возвращаемся к вашим приветам. Вот как раз мне писали, да, здесь Бимочка, привет, Глеб, привет. Передаю привет сыночку Толику, который сейчас наконец-то взялся за книгу, а я выгребаю его шкаф. Скажите ему, что я его люблю больше жизни, он мой самый любимый мужчина. И много-много красных сердечек. Как раз-таки она попросила меня поставить что-то на свой вкус, но наш слушатель Айдар уже выбрал группу The Doors, поэтому пусть это будет и мой вкус тоже. Так, а Алсу мне еще писала: «Добрый вечер, Глеб, люблю ваши эфиры, до сих пор слушаю новые для себя исполнителей, которых услышал в четверг в новой рубрике «Благодарю». Жду следующий», Алсу мне пишет. А кто не знает, друзья, в четверг в 8 вечера включаем БИМ-радио, на этом своя рубрика. Можно поставить что-нибудь из The Killers, пожалуйста, пишет мне Алсу. Алсу, конечно, все для вас. Кто я такой, чтобы вам отказывать? Кстати, возвращаясь к песне Джонни, Диана, я ее нашел, поэтому она как раз-таки следующая для вас и прозвучит. Ну вот, как я понял, это ваша любимая песня. Так, Гульнара мне писала: «Глеб, большими буквами привет, прибежала домой, и ты в эфире, такой родной и приятный голос, и я не перестану повторять. Благодарю, Гульнара. Привет, конечно, болталки, некоторые в эти моменты отрываются, молодцы, я так понимаю, на вечеринке 90-х, да? Я всегда за любую движуху, можно песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». Гульнара, да, конечно, само собой разумеется, для вас сегодня прозвучит в эфире. Привет, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, нашу соседку Мингалимову Альбину с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, успехов, любви, благополучия и исполнения всех желаний. Соседи Белинского, 33-29-31. И просит поставить тоже Аллегрову с днем рождения. Да, спасибо, вы супер. Татьяна написала. Татьяна, Аллегрову уже заказали чуть-чуть пораньше вас, но я думаю, мы одним выстрелом двух зайцев завалим с вами сегодня, поэтому как-то так. Привет, Глеб. Передаю привет всем пестрецам и своей любимой семье Егоровых, супруге Анисе, сыну Амиру, дочке Асельке, сыну Аязику, ему годик. Начал говорить папа и мама тоже. Поздравляю вас, Эдуард. И Эдуард просит поставить мне песню «Эксбери. Закаты». Любопытно, никогда не слышу, скажу честно, но для вас я ее, конечно, с большим удовольствием поищу. А сейчас Эмин и Джонни с песней «Камин» в эфире БИМ-радио.

Привет, приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Вот такая лирическая композиция группы The Killers прозвучала в эфире Бим Радио, друзья. И перехожу я к новым приветикам. Парочку зачитаем, да? Значит, так, Валентин Юрьевич мне писал: «Бимчик-любимчик, слушаю вас уже 30 лет, вы самое крутое радио на земном шаре». Спасибо большое, Валентин Юрьевич. Привет Гельманову Рустему Равильевичу передает и просит, прям очень сильно просил поставить песню Ивана Кучина «Человек в телогрейке». Да, сегодня она для вас, Валентин Юрьевич, обязательно прозвучит. Легендарный шансонье, да, по-другому и не скажешь. Итак, переходим дальше. Хочу передать всем привет садоводам КМПО «14-я сухая река» и загадать песню что-нибудь из «Дельфина». Ух ты, Дмитрий! Или 7Б. Прикольненько, прикольненько. И большой привет Ярославе передает Дмитрий. Да уж, ей приветики передавать. Я, кстати, сфотографирую и обязательно ей пришлю, чтобы ей передавали привет, Дмитрий. Но раз уж вы сказали «Дельфин», а это означает, что сегодня прозвучит одна прекрасная песня. Не буду говорить, какая. Те, кто надо, те узнают, как говорится, но я ее очень сильно обожаю. А сейчас Ирина Аллегрова пока что в эфире «Бим Радио», друзья.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
2: Как далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать при...

погони. Человек в телогрейке или просто слегка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осень.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Да, очень лиричная песня, конечно, звучала сейчас в эфире Бим Радио, друзья. И давайте я еще один приветик зачитаю. Мы с вами обязательно вернемся к музыке непосредственно. Юля мне написала приветики Глебушка. Привет всей болталке и тем, кто на вечеринке. Можно песню «Танцуй, не стой» Умы Турман. Да, вот скорее всего мы ей сегодня часик и завершим. Впереди у нас «Дельфин», а песенка секретная. Но я думаю, многие догадаются, какую конкретную песню я поставлю. Поэтому давайте мы насладимся этой замечательной композицией. Поехали!

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот и буду я с вами на сегодня уже прощаться. Спасибо вам огромное за все ваши теплые приветы, за все ваши теплые слова. Желаю всем приятного субботнего вечера. Был с вами Глеб Низовский последние 3 часа. И увидимся в следующий четверг в 8 вечера. Я буду со своей рубрикой «Виниловый час». Плейлист уже начну готовить, наверное, с сегодняшнего дня. Поэтому подключайтесь, буду рад вас там слышать. И еще раз всем хорошего субботнего вечера. Всех люблю, всем пока. We'll be right back.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами Риана. Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2 930 800.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Признание наших любимых слушателей.
1: Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Beam Radio». Для детей старше 12 лет.

0: 13 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Любим радио. Первое в Казани.
1: Люби с Бим-радио.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.